оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Улыбаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна, и за что мы платим такую цену? Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия» – «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Сперва роди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
5: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
6: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
5: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why? Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «коонкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок – это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей, в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
7: Right. David, how do you live with all that knowledge? How do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids?
8: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

глади, лазурная вода.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Почему Сильвестров?
2: А почему нет? У него какая-то совершенно необыкновенная музыка. Это такая музыка, которая просто пленяет. Она тебя вводит в какой-то транс. Это такое ощущение, что эту музыку надо слушать не ушами, а изнутри.

говоря, концерт был 25 февраля, как раз таки это один сольный в Германии. Я выхожу, и мне было просто, мне не хотелось первый раз играть концерт.

0: И я до сих пор помню, как меня мама с братом проводили до аэропорта, как я сел. Я без понятия был, куда я лечу. Я знал, что меня здесь встретит один товарищ моей учительницы. Я не знал, я вообще языка не знал. У меня был один чемодан. Ну, я взял только на первое время, не знаю, там, пару футболок, джинсы и так далее. Ну, вот и... Ну, наверное, какие-то евро были с собой. Вот этого я не помню.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет! Сегодняшний подкаст из города Франкфурт-на-Майне, Германия. И у меня в гостях пианист Алексей Пудинов.
0: Это вы у меня в гостях. Привет, Саша.
1: Конечно же. Привет Сергею Невскому. Немножко расскажу про Лёшу. Лёша – пианист, который играет в совершенно разных жанрах и составах. Прелюдии Баха, вариации Гершвина, баллады Шопена, концертные произведения Рахманинова, камерные сочинения Вайнберга, фортепианные дуэты, квартеты. Очень много записей есть на Ютубе, и все они записаны в разных уголках света, в Канаде, США, Германии, Англии, России. Я уже, будучи в Германии, случайно наткнулся на тихие песни Валентина Сильвестрова в исполнении как раз Алексея Пудинова и Елены Гуритишвили. Эта запись меня абсолютно поразила. Я начал подробнее смотреть об исполнителях, увидел, что Лёша живет в Германии, нашел его в Инстаграме, он мне ответил, и таким образом это интервью стало возможным. Так что спасибо большое Лёше за отзывчивость и готовность поговорить. Первый вопрос. Как давно ты в Германии и как ты здесь очутился?
0: Саш, я уже очень давно в Германии. Я приехал в 2006 году. Мне очень повезло с педагогами вообще в моей жизни. И я обучался вот в Тагильском колледже у потрясающего педагога Людмила Зяма Смелянская, за что я до сих пор я благодарен. Она мне таскала по всяким конкурсам, на всякие мастер-курсы в Москву и вообще везде. То есть мы были на конкурсе и в Вене, и в Финляндии, и в Чехии, да где мы только не были, да. И я однажды пришел к ней на урок, и она мне сказала, что... Я Алексей, ты через пару месяцев уезжаешь учиться в Германию. Я все договорилась, у тебя будет полная стипендия, тебе там дадут общежитие, ты будешь гостевым студентом сперва. И она была очень рада, что я уехал. То есть как бы вовремя тогда. То есть я когда домой пришел, я уже услышал из коридора, что моя мама разговаривает со Смелянской. И Людмила Зеленая такая говорит: «Мариночка, Лёша должен уехать в Германию через 3 месяца на обучение во Франкфурт». И мама такая говорит: «Да, ну это же надо все обдумать». «Нет, Мариночка, это не вопрос». Вот таким образом я и уехал.
1: Как мама отнеслась к твоему отъезду?
0: Слушай, ну совершенно нормально, но мне тогда было 7 лет. О, это можно, кстати, будет срезать, чтобы никто не знал, сколько мне сейчас.
1: Я просто, знаешь, я просто замьючу, а все остальное останется.
0: Да, ты уже 3 раза сказал. Да, это было достаточно сложное время. Как бы как? Я очень хотел уехать. Я много читал про Германию, но я Германию представлял совершенно по-другому. Я к тому времени прочитал книгу Бородина «Воспоминания о Франц Листе». Я просто представлял, что я еду там от одного дома к другому, она там на кучере, там играет музыка Бетховена, Шопена, Листа, там Лист преподает. То есть я, как бы, конечно, представил Германию немного в другом варианте, нежели Франкфурт на Майне, в которую приехал, это просто как Америка. Здесь высотные здания, все серое. Зимой нет, не было снега, постоянные дожди. Совершенно другое образование здесь было. То есть, как бы вот мне очень повезло, что я к немцу приехал учиться. И я, мне кажется, был за всю его историю жизни самым молодым его студентом к тому времени. И я думаю, ему было тоже не совсем просто. Потому что я приехал совершенно с другими программами. То есть я хотел много играть Шопена, Листа. А он захотел, чтобы я с ним прошел сонату Моцарта. Там музыкальные моменты Шуберта. Стиль игры и вообще понимание музыки очень отличалось от того, что у меня в голове было. Но, конечно же, в молодом возрасте и хочется играть что-то такое виртуозное, быстрое. Что, по сути, правильно. Потому что потом, когда вот ты уже немного взрослее и старее становишься, это гораздо проще вспоминать пьесы, которые были выучены еще в молодом возрасте. Ну, тем не менее, мы перешли на Шуберта и на Моцарта, да.
1: Что было самое сложное? Не в смысле исполнения, а в смысле вот твоего переезда в Германию. Что для тебя вот с проблем, с которыми ты, вот ты представлял, что будут колесницы, будет, ты будешь учиться у Листа. Тебя настигло в какой-то момент разочарование?
0: К сожалению, ты знаешь, да. Это вот было, наверное, в первые 4-5 месяцев. То есть мне очень нравилась Германия. Но не все было так просто. Ясное дело, у меня не было здесь друзей первое время. То есть у меня не было никаких предметов, кроме специальности. То есть я не мог с кем-то познакомиться. Ну и там даже как-то и не хотелось. Я сидел, занимался в основном. А сложно было то, что не было того количества выступлений, какое у меня было в России к тому времени уже. То есть, конечно, было 2-3 классных вечера профессора, но это было тоже совершенно немного по-другому.
1: Это говорит о конкуренции, которая здесь гораздо выше?
0: Нет, мне кажется, что профессор хотел поменять мой стиль игры. Он вот хотел убрать... русский стиль игры из меня. Он хотел меня приобщить к немецкому пониманию музыки. Это, кстати говоря, тоже очень интересно. У меня в данный момент как бы есть, я бы сказал, вот такие три школы, которые я прошел. Это вот русская школа, потом немецкая школа. И так как я в Лондоне учился, и, скажем, очень часто в Канаде бываю, в Америке, то есть я бы сказал, англоговорящая школа. Когда же в Германию приехал, первым делом началось то, что надо понять интерпретацию вот именно классических композиторов и там Баха, Скарлатти. Я как-то своему профессору сыграл, он такой говорит: «Алексей, а почему вы это все играете без педалей, так скучно?» Я такой: «Да, ну это же как бы Бах». Он говорит: «Да, но вы играете на современном Стенвее. Вы будете сейчас играть в зале там на 1000 человек, на 600 человек. Жизнь сейчас идет совершенно в другом темпе». Как сказать, то есть у нас есть телефоны, у нас просто другая жизнь идет. Надо просто представить, как вот можно на этом современном инструменте сыграть именно то произведение. Конечно, Бах или Бетховен были бы счастливы такие инструменты получить. Может быть и нет, никто не знает. И это совершенно все по-другому. То есть как бы я как в России, скажем так, играл для себя, в Германии играл для композитора, а вот в англоговорящих странах играет для публики, то есть они платят деньги. Если ты там плохо будешь играть, либо неинтересно, то есть, конечно, ты услышишь шуршание в зале. Там даже были такие интересные случаи, ну, сейчас я такое часто использую, то есть, если слышу, если там есть какие-нибудь женщины-бабулечки прекрасные, которые начинают очень медленно открывать конфеточку, и вот думают, что вот, ну, никто их не услышит, но они конфеточку открывают там, ну, в течение откровенно 5 минут. То есть я стараюсь в этот момент, неважно, я там форте или что стоит, я просто ухожу на такое пианиссимо, чтобы ее все услышали, эту бабулю прекрасную. И вот когда ее все услышат, ей само станет неудобно. Не, ну это как бы сейчас даже, наверное, некрасиво говорить, но это есть такое, к сожалению. Я думаю, в этом и есть как бы даже интерес игры на сцене. Угу. Я нуждаюсь в сцене, я нуждаюсь просто в вот как музыкант, я просто нуждаюсь в публике.
1: В какой момент вот ты попал к профессору, ты говоришь, он тебя долго не выпускал на публику, у тебя был дефицит в сцене. В какой момент он решил, что ты готов?
0: Слушай, мне кажется, у меня все время у него было две программы. То есть я с ним одну программу учил, а параллельно я учил другую, какую я хотел. И я помню, в Германии очень большие каникулы всегда. И то есть у нас весенние каникулы были, скажем, там, по-моему, с 1 февраля по 1 апреля, то есть 2 месяца. И я что сделал? Я полетел в Россию к своей учительнице. Я приезжаю, говорю, ну, я вот решил все-таки, вот я еще полгода там пробуду, и потом я приеду назад в Россию, я у вас прекрасно кончу, поеду в Москву учиться. И я там как раз начал концерт играть вот как раз за эти 2 месяца, которые приехал в Тагил. И она такая говорит, господи, как у тебя все выросло, там у тебя потрясающе все звучит, звук поменялся. А я просто оказался снова на сцене. То есть я вообще считаю, что самый лучший педагог – это когда ты выступаешь на сцене. Если ты потом еще свои записи слушаешь, то есть тебе вообще, может, тогда никакой педагог и не нужен. Что, если у тебя уши хорош, ты сразу слышишь, что тебе не нравится в твоей игре. И это большого стоит вообще быть постоянно на сцене. Однако же я потом приехал в апреле назад в Германию. Там в России было минус 20, что так холодно. Еще снег везде лежал на Урале. Я приезжаю в Германию, во Франкфурт, тут все цветет. На улице там 16 градусов тепла. И я понимаю, насколько как бы мне вот эта вот погода сейчас просто нравится. То есть я наконец-то увидел Германию цветущей, зеленой. И притом Франкфурт считается одним из самых зеленых городов Германии. Это, кстати, недавно узнал, позавчера мне кто-то сказал, но это правда, есть на самом деле такое. И в один момент я просто решил, что все-таки я останусь, наверное, здесь, в Германии. Прихожу к профессору, такой говорю...
1: Из-за погоды?
0: Не знаю, мне кажется, это все вместе. Я, может быть, наконец-то как-то пунктик прошел, что я стал осознавать, что я здесь живу.
1: Это сколько ты здесь провел времени, чтобы понять, что ты хочешь здесь остаться? Это было спустя...
0: 6 месяцев.
1: То есть ты 6 месяцев здесь получился, слетал в Россию, решил, что хочешь остаться в России, потом вернулся и все, понял, что это...
0: Да, и я при том к профессору подхожу, говорю, я Зайдель, я все-таки решил остаться у вас. Он говорит, да, Алексей, ну, дедлайн для auditions как бы прошел еще в феврале. Я говорю, да, ну, вы, наверное, сможете мне сейчас как-то помочь. Вот, я так вот остался, да, поступил.
1: Сколько у тебя образований? Ты же не остановился на своем единственном вот во Франкфурте?
0: Да, я вот люблю очень коллекционировать. Вообще такой человек с детства, который все коллекционирую. Да, я закончил во Франкфурте. То есть консерваторию как диплом сделал за 5 лет. И поступил в аспирантуру на концерт-экзамен. Одновременно я поступил в аспирантуру, то есть на артист диплома в Лондоне, в Королевский колледж. Потрясающему педагогу Норма Фишеру. И в тот момент я подумал, что я всегда мечтал сделать Doctor of Musical Arts где-то в Америке, это реально только в Америке сделать. Это именно performance, то есть там, мне кажется, не так много писать. Надо именно сыграть, по-моему, 7 концертов и написать несколько диссертаций, но чисто об исполнении, то есть как раз то, что мне вот меня интересует. Но для этого надо, чтобы был мастер. А в Германии к тому моменту начал появляться мастер и бакалавр. Дипломов больше не существует. И я увидел, что у нас во Франкфурте появился мастер камерной музыки фортепиано. Я подал заявку, я поступил туда. По-моему, они только мне дали место, хотя там было, по-моему, 40 человек на поступлении. Просто повезло, что меня научили в детстве хорошо с листа читать. Вот, а я поступил, и я поэтому учился в аспирантуре во Франкфурте, в аспирантуре в Лондоне и на камерной музыке магистратуре во Франкфурте тоже. И так у меня вот есть еще мастер. А потом, после окончания уже магистратуры во Франкфурте, уже аспирантуры, и у меня хороший друг обучался в Манчестере, в Королевском, в Северном Королевском колледже. Я увидел, что у них есть программа, которая меня очень заинтересовала. Это International Artist. Это та программа, я думаю, это наподобие Artist Diploma, но программа давала возможность сыграть с Manchester Camerata и другие концерты. И я подумал, что я все равно езжу в Манчестер к товарищу достаточно часто. Мы планировали уже к тому времени наш фестиваль. Думаю, чем-то черт не шутит, я подам просто на эту программу. И я тоже получил это место. То есть у меня это была какая-то, у меня была 3-я аспирантура. И к тому времени, когда получил место, они заменили Manchester Camerata на BBC Phil. И это, конечно, еще стало интереснее.
1: Ну, то есть, на самом деле, не только коллекционирование, получается, у тебя были какие-то профессиональные амбиции, которые ты хотел реализовать, то есть сыграть с тем или иным коллективом?
0: Да, конечно. Притом в Манчестере надо было сыграть сольный вечер и вот с BBC Film. На сольный вечер я им предложил, я сказал, что, ребята, давайте я сыграю одно отделение соло, второе отделение мы сделаем камерную музыку. Допустим, вот опять же я там квинтет играл. И я позвал потрясающих музыкантов со мной играть. То есть, ясное дело, мы это сделали там за две репетиции, но даже профессорам понравилась эта идея, что вот на такой программе... Я вообще считаю, что это надо сделать в аспирантурах, что человек показывает, что он еще и камерную музыку играет. Потому что сыграть квинтет там, либо трио, это, во-первых, очень интересно. И это доставляет большое удовольствие. Делить сцену с музыкантами. Сейчас у меня опять аспирантура в данный момент. У меня есть фортепианный дуэт, называется Two for Piano. Но это у меня один из главных сейчас коллективов. Я играю с одной пианисткой, мы играем уже лет 6 вместе.
1: Как зовут пианистку?
0: Катерина Москалева. Uh-huh. Москалева по-русски, наверное, да. И мы называемся Two for Piano. И мы сами всегда как бы занимались, но как бы это все было прекрасно. Я потом увидел, что в Штутгарте есть... потрясающий пианист, который с моим братом считается одним из самых известных фортепианных дуэтов в Германии вообще. Они выиграли конкурс ART, ну, один из самых первых для фортепианных дуэтов. Это Штенцель Клавье Дуо. И один из, вот, из братов, Ханс-Петер Штенцель, он преподает в Штутгарте. И я увидел, что они делают концерт-экзамен, и я подумал, Катя, давай мы подадим тоже заявку, но сделаем, ну, еще один концерт-экзамен. И при том, это правда очень интересно просто заниматься, как бы можно сказать, даже с коллегой, который вот всю жизнь дуэты проиграл, и просто взять какие-то интересные идеи от него тоже. И вот последние два семестра у меня просто диски выходили, и нам пришлось взять академический отпуск на два семестра. И вот следующий семестр мы должны уже выпускаться у него. И три ресайтла надо будет сыграть. Ну, это очень интересно.
1: Расскажи о дисках, сколько у тебя. Это все на CD выходило?
0: Да. Конечно, у меня первый вот диск вышел как раз-таки-то с моим фортепианным дуэтом Two for Piano. Это был диск 2019 года. Называется Vacation of Dance. Очень интересная программа. Мы там записали «Весну священную» Стравинского. Мы записали «Линдарая» Дебюсси. Фантазийные темы песен Джорджа Гершвина. Это обработка Юрия Маевского. Как раз таки это питерский композитор, который в данный момент в Америке живет. Мы записали там Александра Танцмана, фантазийные темы Штрауса, Йоганна Штрауса. И также там есть очень интересная пьеса, это Штефана Янга, «Полька», и там вопросительный знак еще стоит. С этой пьесой мы выиграли, кстати говоря, конкурс в Ванкувере фортепианных дуэтов. Это была обязательная пьеса, и нам это просто очень понравилось, потому что там сбой ритмов постоянно идет. Почему такая программа? Потому что Александр Танцман был в одно время запрещенным композитором и был близким другом Стравинского. И он жил в Париже долгое время. Он также был близким другом Гершвина. То есть там есть конкретно одна идея между этими произведениями. То есть почему там и Гершвин, и Танцман, и Стравинский, и Дебюсси. Дебюсси, допустим, был первым пианистом, который сыграл со Стравинским «Весну священную» для его друзей. Он сидел как раз на секунду снизу. И Дебюсси тогда показал, что это... очень сложно играть на одном рояле, и он как раз-таки это предложил играть эту пьесу на двух роялях, ту же самую версию, что сейчас почти многие пианисты делают. И для нас, Катя, это было тоже очень удобно, что выучили пьесу, записали на два рояля, а постоянно на концертах играем на одном. Притом даже когда мы записали на два рояля, нам стало проще играть на одном.
1: Пальцы друг на друга не попадают во время исполнения?
0: Попадают, но мы уже привыкли. Просто когда на два играешь, это еще удобнее, что каждый может сам педаль использовать. Притом у нас на диске, что и самое интересное, мы использовали два совершенно разных рояля. Я играл на Бюзендорф Империал, а Катя играла на Шимеле. То есть откровенно разный звук роялей, и это на записи можно слышать. То есть многим покажется, что не, надо вот рояль, чтобы вот просто как один инструмент звучал. Нет, мы же два музыканта, почему нет? Да, это вот был первый диск. Второй диск у меня вышел в 2021 году. Это был очень интересный проект, как раз во времена коронавируса. Я его записывал в 2020-м. И там почти все произведения, которые очень достаточно важны в моей жизни. «Четвертая баллада Шопена» — это была первая пьеса, которую я сыграл в Германии, когда в Германию приехал. Там потрясающая вторая соната Брамса. Все играют первую третью, но вторая соната, она была сперва написана. Она была посвящена Кларе Шуман. Это была любимая соната из сонат Брамса у Святослава Рихтера. Она совершенно просто необыкновенная. Она очень оркестровая. И как раз-таки это вот Роберт Шуман написал большой артикль, тогда это очень известный факт для музыкальной истории, когда Брамс путешествовал с Майнца до Гамбурга, он зашел к семье Шуман, и он показал три сонаты, и Роберт был настолько впечатлен вообще оркестровым звучанием всех трех сонат, и был известный артикль в газете, написанный, назывался «Neue Bahnen», «Новые пути», где как раз-таки это Шуман описывал то, что Брамс сделал что-то невероятное. И, конечно же, в этой второй сонате он очень много украл и у Листа, и многие моменты вообще какие-то совершенно неожиданные звучания. Даже много цыганщины у него там в третьей части идет. Ну, Брамс себя искал. И это потрясающе, когда композиторы немного воруют идеи у других, чтобы найти себя самого. Потом также на диске есть музыкальный момент Рахманинова, но я выбрал только третий, четвертый, пятый. Потом также есть на этом диске вот как раз какие-то три пьесы Денниса, три impressions, три впечатления на картины Марк Ротко. Там третья пьеса из этого цикла называется WWW, и она посвящена мне. Это потрясающая пьеса, как бы это как интернет. Это очень звучит электронно, и в середине пьесы надо, то есть мне было держать левой рукой или правой рукой, там, смотря в зависимости от тактов, просто струны, то есть интересно, просто послушай. И также там есть «Summertime» Гершвина в обработке Фазиласея, турецкого композитора, одно из самых моих любимых произведений. То есть там потрясающие какие-то краски. И с этой пьесы я получил премию на конкурсе Гершвина в Нью-Йорке за лучшее исполнение Гершвина именно. И эту пьесу, наверное, всех частей в своей жизни вообще играл на всех концертах. А, ну и, конечно же, на этом диске есть еще Баха «Зелоти прелюдия». Чтобы в самом конце, вот как мне недавно один критик написал: «Алексей, вот прекрасно у тебя этот Бах «Зелоти» в самом конце диска. Это вот как вот после сложного дня домой приходишь, и ты вот просто какую-то молитву слышишь».

0: И вот третий диск, он вышел в этом году. Это тоже он вышел с моим фортепианным дуэтом. Это, наверное, самая интересная программа. Одна из самых интересных. «Омаж ту Виктор Бабин». Кто такой Виктор Бабин вообще? Это был пианист, москвич, который приехал учиться в Берлин и обучался у Артура Шнабеля. Там он встретил Викторию Вронскую, которая была тоже потрясающей пианисткой. Они женились, они потом постепенно переехали в Америку, и у них был свой фортепианный дуэт, Вронский пианный дуо. Виктория поменяла имя на Витя Вронский. Это так интересно, то, что Виктор Бабин и Витя Вронский. Если честно, они очень много обрабатывали известных пьес для фортепианных дуэтов. Если ты ноты посмотришь, там такое ощущение, что ты в Виктории Вронской просто были не руки, а какие-то вот грабли. Там просто такие громадные аккорды и такие темпы. Мне очень посчастливилось. Этих нот, как бы очень, эти ноты очень сложно найти. Но я провел 2 лета в Хэмптонс. Это под Нью-Йорком, Лонг-Айленд. Там есть Piano Fest in the Hamptons. Это нечто потрясающее. Это дом, в котором 11 роялей стоят. Приезжают 10 молодых пианистов. Они получают уроки у известных музыкантов. И вот директор этого фестиваля Пол Шенли, он был одним из последних учеников Виктора Бабина. И он меня вот как раз-таки-то познакомил с этими нотами, он мне показал эти ноты, он мне эти ноты дал. Я их все, конечно, сосканировал, я приезжаю назад в Германию, говорю, Катя, давай мы запишем просто эти все обработки, потому что вот в 2021 году, как раз 50-летие после смерти Виктора Бабина, и поэтому мы сделали «Омаж ту Виктор Бабин». Что очень интересно, что Виктор Бабин был очень близким другом Рахманинова в Америке. И каким-то образом он, допустим, вокалист и здесь хорошо поменял тональности. И это меня очень впечатляет, потому что я очень трепетно отношусь к оригинальным тональностям. И Рахманинов, он написал все-таки в до диез миноре вокалист. Хотя первая версия, недавно первую версию увидел, кстати говоря, была написана в ми бемоль миноре. Я тебе могу показать, кстати говоря, у меня есть копия первой версии вокализа Рахманинова. А здесь хорошо, то есть там тоже откровенно поменена тональность. Но, видимо, так как они с Рахманином дружили, видимо, это было можно. Мы, конечно же, оставили все, как это было. Да, вот вышел этот диск в 21 году в декабре. В Naxos of Germany.
1: Есть ли какие-то дальнейшие планы насчет дисков?
0: Да, есть. Мне очень посчастливилось вот с Еленой Гвритишвили, с потрясающей просто вокалисткой. Мы в этом году записали новый альбом. Я был очень счастлив, что Елена смогла приехать в Германию, что мы его записали во Франкфурте. Мы его записали с моим очень любимым звукорежиссером, который записал те 3 диска, моих, которым я целиком доверяю. Его зовут Йенс Майер.
1: Можете подробнее рассказать, что за альбом вы пишете с Еленой?
0: Ну вот мне посчастливилось в 2021 году, у меня было 2 концерта в Санкт-Петербурге. И один из концертов был в Шереметьевском дворце. И как-то в программе не хватало чего-то. И я спросил у близкого друга, у Саши Кирьянко, он был как раз-таки-то директором по концертной деятельности в Шереметьевском дворце. Он мне говорит, Алексей, давай вот я тебе вот Елене Гвритишвили советую. Я говорю, да, очень хочу вот Сильвестру «Тихие песни». И мы с ней выбрали 4 пьесы, 4 песни.
1: И это было как раз те самые песни, которые я увидел на Ютубе, услышал.
0: Да, это, кстати говоря, то, что ты на Ютубе услышал, это был 2-й концерт. Это был через день концерт после Шереметьевского. Мы играли в ИТМУ. И целый концерт транслировался. То есть это живая запись концерта. В черно-белом варианте, это очень интересно, да. Знакомство с Еленой. Я очень пунктуальный человек. Я просто ненавижу. Это, мне кажется, я в Германии научился очень сильно. Я ненавижу опаздывать. Я никогда не опаздываю. Как говорится, никогда не говори никогда, но каким-то образом получается. И мы познакомились с Еленой, мы договорились, по-моему, в 3 часа дня встретиться около ИТМО. Притом я ехал с другого города, говорю, Елене, наверное, я опоздаю на 5 минут. Она говорит, ничего, Лешечка, я приду тоже на 5 минут позднее. Каким-то образом мы пришли оба ровно в 3. И когда я увидел эту прекрасную девушку, которая, я еще не знал, как она поет, но когда я увидел, красивая, высокая девушка в шляпе и в пальто, это же просто как бы нечто, еще и вовремя, то есть гениально. Мы с ней приходим в зал на репетицию, просто играем эти 4 песни. Я ее сразу же попросил, кстати говоря, открыть рояль целиком, и чтоб она пела в рояль. Это меня тоже в Германии приучили, что рояль должен быть всегда открыт. Он не будет громче, у него просто будет больше демпферов и более звучание будет правильное. Зачем тогда рояль закрывать, если он будет тусклым? Ну так вот, и мы их просто один раз прогнали, я понял, что все работает хорошо. И мы просто остальные пару часов мы просто с листа читали. Шуберта, Рахманинова, Брамса, Штрауса, Рихарда. Концерты прошли очень интересно. И я очень сильно загорелся с ней записать диск. И мне очень повезло в прошлом году, что мне получилось какую-то сумму получить даже от государства на этот проект.
1: Немецкого государства?
0: Да, да, да, да. И вот мы с ней записали сейчас 15 песен. Все 24, к сожалению, не получилось, потому что это элементарно не войдет на один диск. Возможно, у нас будут какие-то проблемы с людьми, которые будут рецензии писать, что вот почему вы записали не все песни. Почему, почему? Ну вот потому.
1: Еще наверняка будут придираться то, что в оригинале песня написана для баритона.
0: Да, а тут сопрано. Но ты просто будешь в восторге. Такое ощущение, что они должны были для сопрано написаны.
1: А когда мы можем услышать этот диск?
0: Планируется выход диска в начале сентября.
1: Почему Сильвестров?
0: А почему нет? У него какая-то совершенно необыкновенная музыка. Это такая музыка, которая просто пленяет. Она тебя вводит в какой-то транс. Это такое ощущение, что эту музыку надо слушать не ушами, а изнутри. И мне кажется, мне очень повезло. И мы как-то с Еленой даже просто нашли вот эту вот волну. Я вот недавно прослушал первую нарезку этих песен. Насколько это все вместе даже звучит, что порой даже страшно. Это очень пленяющая музыка. Ну и не только тихие песни у Сильвестрова пленяют. Также «Богатели», либо даже вот его цикл для фортепиано «5 кич пьес». Я не помню, там называется «Кич мьюзик» или что такое. Это он просто откровенно играет с воображением человека, которое хочется слышать, которое хочется играть, и которое просто не должно заканчиваться.
1: Расскажи, пожалуйста, про деньги.
0: У тебя деньги.
1: Миллион, не миллион, у тебя 5 аспирантур, магистратура, да. То есть у тебя 8 образований в сумме. Да. Образование почти всюду в Европе платное, в Германии бесплатное.
0: Да, в Германии бесплатное образование, правда.
1: В Германии бесплатное. Твои проекты, выступления, это все должно как... Ты в какой момент ты начал зарабатывать и от чего конкретно ты получаешь? То есть твой механизм получения денег?
0: Это, кстати говоря, очень интересный вопрос, потому что я когда обучался в Германии, вот на дипломе, мне так повезло, что у меня всегда были какие-то стипендии для моей жизни. Так как обучение в Германии бесплатно, то есть как бы ты платишь какой-то маленький взнос каждые 6 месяцев чисто для проездного билета. Но там такие суммы, там по 400-500 евро. Но это небольшая сумма.
1: 400-500 евро в полгода?
0: Да, в полгода. Но у тебя к этому есть проездной билет по этой земле. Также у тебя очень большие скидки во все музеи, в театры, в оперы. Но у меня были стипендии, правда, на жизнь. Так поэтому я мог в то время очень много просто целенаправленно сидеть и заниматься. Также много ездить, что-то смотреть. То есть, конечно же, это они не всегда были. Когда я уже в аспирантуру поступил, у меня тоже были какие-то стипендии, но я там начал преподавать даже частно. И в какой-то момент я понял, насколько мне это доставляет много удовольствия. И вот в данный момент у меня там, скажем, где-то 17 студентов, которые мне громадное удовольствие доставляет. Притом,
1: частным образом преподаешь?
0: Да. Я также преподавал в Манчестере в консерватории, но сейчас вот из-за Брексита я пока вот мы сделали паузу, чтобы я туда ездил. В Лондоне у меня были спонсоры на обучение, то есть как бы, которые заплатили за обучение.
1: Расскажи, как устроена система спонсорства в Европе, в Германии, в Англии, как их находить и как они участвуют? То есть они говорят, мы дадим тебе денег, и это официально через грант, ты платишь какой-то налог.
0: Это везде по-разному. Я вот сейчас за момент не могу сказать, как это происходит в Германии, потому что все время меняется. Просто был один момент, когда я в аспирантуру поступил, я подумал, что надо сейчас написать тоже каким-то спонсорам. Тут есть всякие штифтунги, которые помогают студентам. И я помню, в один день где-то отправил, наверное, 100 заявок. И притом я люблю писать перьевыми ручками на бумаге. И потом посылать это вот не по имейлу, а я люблю послать это по почте. Потому что мне кажется, это просто людям приятнее открыть и прочитать.
1: Ты впитал в себя часть немецкой культуры с вот этой аналоговой
0: почтой. У меня
1: почты.
0: Такое с детства было. Слушай, в России у меня тоже было. Я очень люблю писать. Я любил когда-то каллиграфическим почерком заниматься. Это просто какое-то сумасшествие идет. И вот, я тогда отправил где-то 100 писем. Не знаю, там половина пришли, отказы чисто элементарно, что они аспирантов не поддерживают. Там еще пришло, не знаю, 10 отказов, что они музыкантов не поддерживают. Но пришло пару положительных ответов. И вдобавок, то есть у меня всегда были письма от моих профессоров, где они меня там описывают. И там тоже какие-то записи. Не, не все спрашивали записи, кстати говоря. А так с концертами, то есть как бы с концертами, с учениками. Ну, конечно, знаешь, если у тебя там один концерт в год, и ты где-нибудь играешь, не знаю, в деревне, там, не знаю, за 300 евро, ясное дело, молодец.
1: Сколько у тебя концертов в год, плюс-минус?
0: Слушай, всегда по-разному. Но бывают месяца, там, где я откровенно могу в месяц играть, там, скажем, 10 концертов, там, 11 концертов, просто когда там чуть ли не через каждый день концерты идут. Притом я безумно люблю, когда, если программа разная. Нет ничего более скучного в эти вот 10 концертов одну и ту же программу играть. Поэтому я очень люблю всякие разные проекты, я люблю разных музыкантов. Я безумно люблю делить сцену с кем-то. Uh-huh. Это доставляет какое-то невероятное ощущение, когда ты ощущаешь поддержку другого инструмента на сцене.
1: Скажи, пожалуйста, ты чувствуешь себя в эмиграции?
0: Нет. Я себя сейчас чувствую здесь очень хорошо. Но я уже давно в Германии.
1: А ты скучаешь по России?
0: Это вопрос-бомба. Я скучаю по друзьям в России, по семье.
1: Ты часто бываешь в России? Ты когда последний раз был?
0: Последний раз, вот как раз это было в 2021 году, когда с Еленой я выступал там. Угу. Ну, я последние годы появляюсь только... У меня получалось так. Но в связи с занятостью в Европе, как бы, у меня получалось прилететь ненадолго. Время в Россию я прилетал только в Питер в связи с концертами там. Притом, насколько я поражаюсь людям в России, которые просто откровенно приходят на концерты. Вот мы познакомились там с ребятами по Инстаграму, они приходят на концерт. Одна девчонка пришла ко мне, и она мне подарила после одного концерта елочную советскую игрушку, потому что она видела, как я эти елочные советские игрушки хочу. Я просто стоял...
1: Такой, видел в Инстаграме?
0: В Инстаграме, да, в сторис это постил. Она мне это подарила, это меня очень впечатлило. Потом один друг тоже с Инстаграма, он пришел на концерт, он мне подарил туалетную воду с запахом сирени. Это тоже нечто. Он говорит, я знаю, что ты любишь Рахманинова. Такой, вау. Либо там просто все же приходят с цветами. В Германии никогда не дарят цветов на концертах. То есть я пытаюсь своих друзей уже, как говорю, ребят, ну идите там купите букетик за 10 евро, ну это же приятно подарить музыканту. Да я могу их потом назад отдать, но просто сам жесть, сам факт, то, что ты выходишь к музыканту и даришь, это много чего стоит.

0: То есть, если честно, вот ты бы вот мог задать вопрос, в каких городах я мог бы жить. Я его сейчас сам себе задал. Если честно, есть три города, которые я очень сильно обожаю. Вот на первом месте, может быть, это Франкфурт, из-за того, что, может быть, я сюда приехал сразу же. И, конечно же, город важен, когда у тебя есть близкие люди, близкие друзья. А Франкфурт достаточно небольшой город, то есть тут население, по-моему, 750 тысяч. Но в течение дня тут гораздо больше народу. И выглядит, конечно, очень по-американски в какой-то степени, что во Франкфурте есть и современные здания. Из-за того, что Франкфурт был целиком разрушен во время Второй мировой. И также есть еще вот сейчас под старину сделанные здания. И это очень достаточно интересно, когда вот есть контраст разных стилей.
1: Покажи.
0: Что именно показать?
1: Контраст разных стилей.
0: В чем именно?
1: Покажи.
0: Покажи. Посмотри, вот допустим, вот здесь вот есть высотка, а перед ней стоит Франкфуртский дом, собор. Вот, да, так второй вот город у меня был бы, скорее всего, Торонто. Есть какие-то похожие места и в Торонто, и во Франкфурте. Но тоже благодаря людям, которые меня там всегда встречали, ждут и любят. И третий город это была бы, наверное, скорее всего, Вена. Вена это какой-то тоже потрясающий город. Но я до сих пор не решился, хотел бы я там жить или нет, либо это уже чисто город для путешествий и для отпуска.
1: Что ты взял с собой из России, когда уезжал? Как выглядел твой чемодан, если ты это помнишь? Ха.
0: Слушай, я это очень помню. Достаточно хорошо. Я в тот момент еще существовали прямые рейсы из Екатеринбурга во Франкфурт. Я до сих пор помню, как меня мама с братом проводили до аэропорта, как я сел. Я без понятия был, куда я лечу. Я знал, что меня здесь встретит один товарищ моей учительницы. Я не знал, я вообще языка не знал. У меня был один чемодан. Ну, я взял только на первое время, не знаю, там, пару футболок, джинсы и так далее. Ну, вот и... Ну, наверное, какие-то евро были с собой. Вот этого я не помню. Но, если честно, меня кто-то недавно тоже спросил такой вопрос. Сколько раз я в своей жизни переезжал? В своей жизни переезжал два раза. Это когда я переезжал из Франкфурта в Оберурзель в 2012 году. То есть я тогда еще до 2012 жил в общежитии, потом я переезжал в квартиру в Оберурзеле. И вот в 2020 году, когда я переезжал из Оберурзеля назад во Франкфурт. То есть, получается, два раза в своей жизни переехал. Я не считаю переездом, когда я переехал из России в Германию. У меня был только один чемодан.
1: Почему ты не считаешь это переездом? Мало вещей?
0: Мало вещей, да.
1: А ты сам?
0: Я что-то приехал только учиться. Я не знаю, я не считаю это таким моральным каким-то переездом. Это был переезд в тот момент на какое-то, видимо... То есть это я даже не задумывался. Ну, переехал и переехал. Слушай, в молодом возрасте ты насчет таких вещей даже не думаешь. А вот когда вот эти уже коробки с нотами, там, я не знаю, картины, канделябры и так далее.
1: Рояль,
0: пианино. То есть вот как я вот сюда, в эту квартиру переезжал, это... вот это был переезд. Можно сказать, это был мой первый переезд. Потому что когда я даже из Оберурзеля из Франкфурта в Оберурзель переезжал, мне друзья помогли что-то перевезти. А в этот раз там уже был как не КамАЗ, но машина была нанята. КамАЗ.
1: Газель, сейчас скажи.
0: Газель. Да.

0: 24 февраля началась война. Изменилась ли как-то твоя жизнь здесь, в Германии, после этого? Может быть, из-за того, что ты русский музыкант, который живет в Германии, у тебя появились какие-то отказы по концертам?
1: Да, у нас были, кстати говоря, какие-то отказы вот с моим фортепианным дуэтом. Притом они все прекрасно знали, что вот у меня немецкое гражданство, но, как они сказали, то, что вы рожденный в России. Это был полный бред. Я вообще считаю...
0: Это закончилось в какой-то момент?
1: Да, это сразу, это быстро закончилось, да.
0: Сколько это длилось?
1: Слушай, ну там это в зависимости было от организаторов. Многие, наоборот, хотели, чтобы играли вот Чайковского, многие не хотели играть. Ну вот, ну Чайковский ж ничего не сделал, и Рахманинов. Но многие, многие как бы просили заменить программы на какие-то более европейские. Ну это правда бред. Да, это было не очень приятно. Но я больше переживал за своих друзей, которые из Украины должны были бежать. И я очень рад, что у них как-то вот сейчас все складывается. Вообще Германия очень сильно помогала украинцам. Очень сильно. То есть сразу же все получили там места для обучения, кто сюда успел приехать. Мне кажется, там даже денежная помощь была. У меня, кстати говоря, концерт был 25 февраля. Как раз таки-то один сольный в Германии. Я выхожу, и мне было просто... Мне не хотелось первый раз играть концерт. Мне было... Не то, что мне было... Мне не хотелось... Что сейчас в мире происходит. Я вышел на сцену, я так и сказал: ребят, мне не хочется концерт играть, но я сегодня все-таки сыграю. У меня и в этом году тоже был концерт, как раз в день начала войны. Мы, то есть там даже там была даже минута молчания. И ясное дело, то есть я сейчас стараюсь во многих концертах использовать музыку Скорика, либо там Игоря Шамо, ну, вот украинских композиторов. Сильвестрова, того же самого.
0: Скажи, пожалуйста, какое твое любимое произведение, написанное композитором в эмиграции?
1: А, мы же уже начинали про это, нет?
0: Леш, ну как будто бы мы сейчас... Ты знаешь, такое удивление должно быть. Ну-ка, сейчас я подумаю. Может быть... Наверное, что-то из Рахманинова.
1: Ты совершенно прав. Ты, к сожалению, правда прав. Это произведение Рахманинова. Это как раз какие-то симфонические его танцы. Опус 45, его последнее произведение, которое он написал. Которое он написал в достаточно быстрый промежуток времени, когда он уже жил на Лонг-Айленде в Америке, в его вилле.
0: Что ты чувствуешь по отношению к этому произведению? Почему оно тебе нравится?
1: Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что... Ну, во-первых, мне кажется, Рахманинов хотел даже запечатлеть всю его боль, всю его утрату всего, что у него произошло. Он очень скучал по России в тот момент. То есть у него дочь была в Европе. У них не было никакого контакта вместе с ней. И это, конечно же, вся боль перешла тоже в музыку. То есть, насколько известно, там оно состоит из трех частей, вот, которые он описывал. Скорее всего, свою жизнь, как бы три этапа жизни. И, конечно, было время сложное, когда Вторая мировая началась. Это какой-то совершенно другой Рахманинов.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак!
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме?
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю по этому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Витя.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос. Как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?» И как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
4: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
4: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
4: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
4: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
4: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
4: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
4: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
4: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? Я говорю, да мне домой надо, к ребенку. Он сказал: да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, но типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
4: Это история замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит, наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
4: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное, не знаю. Можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал: «Ну, давай». И все.
3: Мы встретились, прогулялись, и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то...
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено, какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
3: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
1: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... Ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там три переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
3: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность — это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
4: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
1: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
5: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
1: Таня, привет!
6: Привет!
1: Как дела?
6: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
1: У тебя, получается, какой-то такой дом на колесах сейчас?
6: Нет, я на корабле.
1: Слушай, как интересно. Ты сказала, что там другой этикет, другие правила. А ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы? Потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
6: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
1: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, и все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
3: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
1: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
3: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
1: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями, но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются, и такие вещи вам больше вообще не мешают.
6: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного-разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот. Но это нормально.
3: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
6: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
1: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
6: Нет, ну не так, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям чтобы пойти в гости. Ну, почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. Mm-hmm. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И Кайф. Болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет.
3: Итальянцы вот. Тоже так делают.
6: Да, да.
1: Все счастливые люди так делают.
3: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
1: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы. И это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
4: Жесть.
1: Ну, сначала показалось странным, суховатым. А теперь, знаешь, с чаем...
3: За уши не оттянешь.
1: За уши не оттянешь. С чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться, и ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
4: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
7: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке, и когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хочу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родилась, а во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я... не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
1: Привет!
8: Здрасте.
1: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
3: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
9: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
3: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
9: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, в которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
3: А семьи ваши знакомы?
9: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
3: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
9: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
1: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
3: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь растает все по своим местам».
1: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками очень часто на любой вопрос, ответ такой: «Здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать».
3: Мне вообще не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
1: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
9: Спасибо.
1: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями, поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которая она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
8: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот. Но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
1: Привет, Игорь!
8: Привет.
1: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
3: А чем ты вообще увлекаешься?
8: Я иногда играю на синтезаторе.
1: Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
8: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
3: Класс.
1: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей. Но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам. И тогда сразу находится о чем поговорить.
8: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
1: О, класс.
8: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
3: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно, то есть для меня была непонятна эта дружба.
1: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
3: Я был странный,
1: но ты был супер уверенным в себе. В целом, я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
3: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
1: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
8: Ну да, можно.
3: Это будет круто, вы будете писать песни.
1: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
3: Басист, вокалист. Или ты поешь?
8: Ну, я и играю, и пою.
1: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
8: Ну да, будет прикольно.
3: Спасибо тебе, что позвонил.
1: Пока, спасибо.
8: Пока-пока.
1: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: «Господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится».
10: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? К как дальше с ними общаться и как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн.
11: Привет!
12: Мне, если честно, не верится вообще.
11: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да? И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
12: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
11: Это было бы очень интересно.
12: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает, и мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
11: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
12: Спасибо.
3: Совет номер два.
12: Совет номер два. Есть люди, которым недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
11: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
12: Ничего себе.
11: Да.
12: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, открытки.
11: Ты уже так делала?
12: Нет, у меня так подруга делала.
11: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку. И как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
12: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
11: Или фильм смотреть вместе, сериал.
12: О, да.
11: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
3: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
11: Объединились против третьего.
3: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
11: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
3: Можешь скинуть. Ну, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал четко понять, что его не интересует как бы эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
11: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
3: Исправительные.
11: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики. которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
3: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
11: А потом
3: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. Я понимаю, конечно, дружба – это процесс. То есть дружба – это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга, и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
11: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
3: Back to differ, как говорится.
12: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в 2 месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
11: Это очень ценное качество.
12: Интересно, да.
11: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться 5 лет, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
12: Конечно, да.
11: Класс, это очень круто.
12: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
11: Вы знаете, еще вот ты, Витя, затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
12: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься, или просто пока и все?
11: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю, и я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы, но... Просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли, она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать, и говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю, мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла, и ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
3: Вот мы и пришли.
11: Нет, ведь просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
12: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты тоже переживаешь.
3: Да, вот. Это правда.
11: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
12: Да.
3: Ну да.
11: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
12: Ничего себе.
11: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
3: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
11: Была.
3: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
11: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня Ну, может, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
3: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
11: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
13: Спасибо, спасибо, пока.
11: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
3: Остались клоуны.
11: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
3: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
11: Спасибо, очень приятно. Пока.
3: Увидимся.
11: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
14: Спасибо, тетя Монеточка.
11: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
3: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
11: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
3: Пока.
15: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание» и работаю в СММ-чате в книжном сервисе. И люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются. Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Долгую дорогу к свободе» Нельсона Манделы.
0: «Долгая дорога к свободе» — автобиография узника, ставшего президентом. Нельсон Мандела, издательство «Эксмо». Книга была опубликована в 1994 году, переведена на русский в 2022 Александром Мовчаном. Нельсон Мандела — это южноафриканский борец за права человека, первый темнокожий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. Мандела всю жизнь посвятил борьбе с апартеидом. Сначала ненасильственной, а потом и вооруженной. И за эту борьбу он отсидел 27 лет в тюрьме. «Долгая дорога к свободе» — кропотливо составленная хроника жизни Манделы, написанная им самим. Сегодня мы с Сашей попробуем выяснить, стоит ли доверять автобиографиям и как формируется культ личности тех, кто борется за наши права. Ну что, мне кажется, что «Долгая дорога к свободе» — это первая книга, про которую не нужно объяснять, почему она в этом сезоне. Потому что Мандела — это, мне кажется, один из самых известных вообще правозащитников и политзеков в мире.
1: 100%.
0: Типа, да, я путала его с Мартином Лютером Кингом, но, тем не менее, я знала, кто он. Да, благодаря книге недоразумение было исправлено. Но, в общем, думаю, кроме меня и люди, может быть, постарше особенно... В общем, они знали про Манделу, в смысле, это была такая фигура, как бы весь мир пытался вызволить Манделу из тюрьмы, вызволил, ну, дальше немножко забыл, но...
1: У меня Мандела явно существует со мной с детства, с раннего, просто потому что я помню радио, которое мы слушали, и на радио в 90-м году, мне, извините, 4 года, я уже помню...
0: Офигеть.
1: Историю про то, как, значит, Мандела выходит на свободу. И следующие годы я слышала и про его освобождение, и потом про выборы в ЮАР, да, то есть про переход, собственно, переход власти, который произошел. Это была такая фигура, которая прям, ну, правда, из серии в какой-то супер близкой к тебе политике.
0: А как ты его себе представляла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я еще и визуально... Ну, то есть визуально я его вижу как Моргана Фримена.
1: Вот ты знаешь, что Морган Фримен его даже играл.
0: Да, я считаю, что поэтому я думаю, что виновата не я, а Голливуд.
1: Конечно, не ты, это неудивительно.
0: Вот, но для меня это такой, типа, добрый дяденька. Еще мне кажется забавно, что Морган Фримен в каком-то фильме играл Бога, поэтому Нельсон Мандела, Морган Фримен... Не в одном даже, да. Поэтому Морган Фримен, Нельсон Мандела и Бог — это такие немножко слившиеся в одну фигуры в моей голове.
1: Это точно. У меня тоже он был в каком-то... совершенно семейном круге ощущений, что это какой-то дедушка-не дедушка. И я каждый раз, когда смотрела его фотографии настоящие, а не в своей голове что-то представляла, мне почему-то он казался таким менее приятным, чем в моей голове. Потому что очевидно, что это образ, который вот он проник, и он уже он живет. Ну, как Шерлок Холмс, Нельсон Мандела. Неважно, что один из них вымышленный, а другой нет. Это просто уже для тебя архетип. Да, это современный архетип.
0: А какой архетип? Типа архетип «Борец за свободу».
1: Да, да,
0: или
1: да.
0: Или как 100%. Бы ты назвала?
1: Да, «Борец за свободу» — победитель. Причем еще да. Такой, да.
0: Да, да, наверное.
1: Потому что было много борцов за свободу, которые погибли или которые чего-то добились, но не очень много. Ну, не того, что могли, а тут как бы вот он просто как в сказке и стал царем.
0: Да, да, это такой человек, у которого получилось. Даже в названии книги стоит вот эта автобиография узника, ставшего президентом. Тебе как бы сразу показывают путь героя. Узник, ставший президентом.
1: Арка.
0: Вот. Короче, получается, что и у тебя, и у меня есть образ Манделы, как такого крутого дедушки. Но пока я готовилась к выпуску и начитывала всякое, я узнала много интересных фактов про Манделу, которые этот образ... я бы не сказала, что они его рушат, просто как будто рядом создается новый. Типа вот есть Мандела, бог, Морган Фримен, освободитель, отец нации, прочие титулы, а есть еще
2: какой-то реальный Мандела, знаешь? Например, я нагуглила замечательную фотографию, где он жмет руки Каддафи.
1: А они реально же, да, общались плотно.
2: А они реально дружили. А потом я узнала, что он еще и внуку дал имя Каддафи. Типа его внука, middle name, то, что называется, как это, ну, типа второе имя, Каддафи. Ну, вот такой, значит, я узнала фактик. Потом я узнала фантастические факты про его вторую жену, Винни Манделу, которую называют матерью нации, которая, ну, кажется, кого-то убила. Вернее, даже кажется, она заколола 14-летнего подростка.
1: Еще она прям доказана ее вина похищение. И еще известно, что она многократно нанимала убийц кому-нибудь. А еще под конец жизни там были еще какие-то махинации экономические тоже. Ну,
2: да,
1: она
2: да.
1: Просто как бы Райан Мёрфи ждет. Я не знаю,
2: слушай,
1: чего ждет Райан Мёрфи. Чего он ждет?
2: Да, как бы. Ну, может быть, слишком рано для него, я не знаю. Но это был бы мощный сериал, да, у Райана Мёрфи. Я бы прям посмотрела. Она еще в какой-то момент говорила, что убийство ожерельем это круто, а это такое.
1: Она прям известна этим термином, даже.
2: Да, убийство ожерельем это. Так линчевали белых людей, когда надевали на голову шину, поливали бензином и поджигали. Поэтому вот ожерелье.
1: Но меня, например, очень впечатлило из того, что я просто смотрела какие-то последние штуки про то, что Мандела выступил, как я понимаю, в поддержку Клинтона в деле Левински. Вот. При том, что вроде как он такой очень про феминизм был чувак.
2: В книге даже предисловие Билла Клинтона, я больше скажу.
1: О! А у меня другое было.
2: По крайней мере, в русскоязычном издании вот предисловие Билла Клинтона от апреля 2013 года. Вот так вот.
1: Нормально.
2: Ну, и это мы не говорим о том, какую именно деятельность вело вот это военизированное подразделение Африканского национального конгресса, которое когда-то основывал Мандела, вот, за который он сел, которое называется «Копье нации» или «Умконто Весизве». Как бы было совершено довольно много террористических, скажем так, действий.
1: Убийств, опять же, похищений.
2: Да.
1: Биток, как я понимаю.
2: Да. И я думаю, что еще не все, ну, скажем так, вообще-то не очень много времени прошло, и я думаю, что мы еще не все знаем о, не знаю, наследии того времени. Вот. Но как бы прикол всех этих фактов в том, что в книге их нет. Вы их там не найдете, либо найдете, не знаю, там, например, про жену, микроскопическую главу, типа, мою жену обвинили, но это все была ложь, я ее поддерживал, она не виновата.
1: Ну, вообще про жену там, ну, не, про Винни при этом, про эту вторую жену там, вообще при этом много, про то, какая она просто волшебная, просто же цветок. Она социально начинала, да, она начинала работать социальным работником.
2: Конечно.
1: Какая она была красавица, умница, вообще, как бы.
2: Детей подняла одна.
1: И, блин, я специально смотрела их фотки, и, конечно, они такая прям парочка. Ну, в смысле, им было классно вместе, видимо, вот, это прикольно.
2: Ты смотрела старые, когда они...
1: Разные.
2: Ну, старые, в смысле, до того, как его посадили, есть?
1: Нет, есть после посадки тоже, когда они уже пожилые, и все равно там прям какие-то классные фотки, у них динамика мощная, так сказать.
2: Но они же развелись потом.
1: А со второй тоже?
2: Да, да, он с Винни развелся, у него была третья, которой он потом оставил, собственно, все в завещании, а Винни не оставил ничего.
1: Точно. Но при этом Винни до сих пор как бы больше включена во все это. Еще была первая жена с тремя детьми.
2: Первая, да. Жен у него было много.
1: И как раз за это время сделала много интересных преступлений.
2: Да, она его ждала из тюрьмы, успела сама там поучаствовать в протестной деятельности. Ее там пытались посадить за протестную деятельность, выселяли куда-то, угрожали.
1: В общем, она веселую
2: потом
1: жизнь
2: она
1: пожила,
2: угрожала.
1: Да.
2: Она вообще, как бы, он выбрал себе очень веселую, бойкую девчонку. Типа, это не жена, которая сидела дома и, ну, не знаю, только поднимала детей и писала ему письма.
1: Я просто рекомендую читателям Википедию, статью в Википедии про Винни, потому что это вот там можно просто отдельный выпуск. Хэштег феминизм.
2: Да, но суть, короче, в чем? Что в книге нет этих фактов. Из книги вы узнаете как раз И мы, я узнала. Образ Манделы вот такого святого, типа хорошего человека, который где-то совершал ошибки, но те ошибки, в которых он признается, они довольно несерьезные. Он очень такой размеренный, мудрый, спокойный человек, который умеет принимать взвешенные решения, лидер, или даже человек, которому вот пришлось стать лидером. Вот как-то так жизнь его подвела к этому моменту. Дисциплинированный, добрый. Мне кажется, самый большой грех, в котором он признается в этой автобиографии, это то, что когда ты становишься отцом нации, ты перестаешь быть отцом своим детям.
1: Еще раньше, помнишь, он говорит, что ты перестаешь быть нормальным отцом своим детям, еще когда ты,
2: да,
1: в общем,
2: да,
1: когда ты выбираешь политику, короче,
2: да,
1: когда ты
2: еще,
1: понимаешь, что...
2: Да, да, уже когда он выбрал политику и начал этим активно заниматься, он писал, что все, типа, дети меня не видят, вот. Но вот это самый реально главный грех. Он такой, да, я был, типа, плохим семьянином. Извините. Короче, образ в книге у Манделы получается цельный, но не очень кажется правдивый. И, видимо, все это потому что, ну или в том числе потому что жанр автобиография.
1: 100%.
2: Вот. И книга Нельсона Манделы — это первая именно автобиография, которую мы читаем в этом подкасте, потому что у нас были мемуары, читая Лолиту Азар Нафиси, и у нас была биография Туве Янсен.
1: И еще у нас был автофикшн.
2: И был автофикшн. И все это, вы не поверите, разные жанры.
1: А мне кажется, вот как раз самая интересная штука с тем, что часто люди, которые не уверены, скажем так, в жанре автофикшн, они все время такие, ну зачем я буду читать, если там столько вымысла? Я лучше почитаю автобиографию.
2: Правдивый жанр.
1: Да, и это, конечно, супер трогательно, потому что автобиография называется действительно не художественной литературой, то есть как бы это не вымысел, да? Но на самом деле как это работает? Да, у нас есть текст, в котором автор рассказывает историю своей жизни, обычно от начала до момента написания или до момента, когда он сделал. Он там стал президентом, получил звездную роль и сыграл эту звездную роль, пришел к какому-нибудь успеху. Вот. И важно, что он рассказывает это как одну цельную историю. Если вы слушаете нас, значит, вы живы и, наверное, знаете, что ваша жизнь не очень цельная, как история. Мемуары, в отличие от биографии, часто посвящены как раз какому-то конкретному времени в жизни или воспоминания об отдельных событиях, об отдельных местах. Они не должны быть вот так вот классно друг с другом связаны, как сочинение в школе. Mm. Они могут быть отрывочными. А автобиография — нет. Это как бы арка героя. Это рассказ о том, как вот он из точки А пришел в точку Я, и что, значит, за это время изменилось. И авторы, когда они пишут автобиографию, по-любому всегда создают на самом деле образ. Потому что цельный и понятный образ – это фикция. У живого человека цельный и понятный образ меняется иногда 5 раз на дню, а не то, что на годы жизни. И, как правило, есть 2 варианта. Ты делаешь образ демонический, демонизируешь себя. Это исповедь.
2: Типа покаяние такое.
1: Да, да. Начиная с исповеди Руссо там, или даже с Августина. Короче, ты такой, я... Да блин, вообще, я ужасен был. Вот. Либо ты делаешь наоборот. Ты делаешь идеализированный образ. И это, конечно, более часто в историях успеха, в историях того, как, значит, что там получилось. И, короче, в случае с Манделой все очень понятно, что у нас 2-й случай. У нас 832 страницы, где очень много событий. Это примерно Улисс, который охватывает несколько десятилетий и очень много всего, но при этом в нем есть действительно такой вот единый сквозной образ человека, который страстный. Он... Вот мне, кстати, показалось, ты сейчас описывал его, мне показалось важным, что он там часто как-то бывает, что он не сдержан, что он рисковат, и он про это говорит, что несдержанность, резкость в нем есть. Но при этом, который действительно... Ну, очень канонически, как вот как в высоком фэнтези человек, который приходит к необходимости стать главой движения по освобождению, потом который освободил. Вот. Это... Интересно.
2: Да, я подумала, что ты сейчас говорила про жанр автобиографии, что еще, когда мы что-то вспоминаем, мы же вспоминаем часто не то, что происходило на самом деле. В смысле, наши воспоминания окрашиваются тем, какие мы сейчас люди.
1: Конечно.
2: И я представляю, что он там, Мандела начал писать эту биографию в тюрьме там в 1974 году, вот, потом дописывал уже на воле, и получается, она охватывает период с 1918 года, когда он родился, до, получается, 1994, когда прошли первые демократические выборы, и он стал президентом. Это огромный срок. При этом действительно там вырисовывается цельная личность. Как будто вот, знаешь, как будто он уже вот с детства знал, что произойдет. И понятно, что он-то пишет в точке, где он уже знает, что произойдет. Из-за этого у меня создавалось ощущение, что я читаю про реально какого-то литературного героя.
1: Абсолютно.
2: Там даже в начале, знаешь, такая, как будто это такая летопись. Потому что там в начале, например, очень много имен, значит, вот у меня такой-то род, мой отец происходил оттуда. Это прям как будто я читаю какую-то летопись или сказ, или вот что-то такое мифическое, фольклорное, знаешь.
1: Блин, ты сейчас стала про это говорить, я вспомнила, знаешь, совершенно, не фольклорное, но вот что я вспомнила. Есть же три варианта автобиографического текста у Набокова.
2: Я тоже про него подумала, хотела спросить, потому что вот есть «Другие
1: память
2: берега».
1: «Память говори», «Другие берега», да. И еще потом он называется как-то типа «Последнее свидетельство», что-то такое, не помню точное название. Короче, просто когда ты их читаешь, то там тоже возникает абсолютно нереальная штука, которую, в общем, мало кто может так сделать. Когда Набоков описывает из серии, не знаю, как муха летела, да, и как во стеклах отражался свет в цветных, когда он лежит младенцем в люльке. Ты уже младенцем, очевидно, все это помнил, знал и видел. Очевидно. Потому что у него как бы такая машина памяти работает, которая как будто бы просто в себе все содержит, все контролирует, все знает. Знаешь, там типа на десятилетия назад вперед просто двигается так, как будто бы, знаешь, как что, как BBC-шный Шерлок Холмс, когда Камбербэтч в своем замке.
2: Просчеты вот эти делают.
1: Да. Вот, немножко такой эффект.
2: Да, но, знаешь, Набокову как-то я... я представляю себе, какая у него цель. Он все-таки писатель, знаешь, он пишет что-то там автобиографическое или мемуарное, или автофикциональное, или как там мы это назовем. Но все равно у него цель вот такая писательская, литературная. Сделать красиво. Я вот так описываю Набокова. Человек, который хотел, чтобы красиво.
1: Тебе будет плохо потом, да.
2: Мне? В комментариях?
1: Да.
2: Если меня поругают за хейт Набокова, на такую критику я готова. Можете приходить за мной. Но только в комментарии, пожалуйста. Вот. То зачем Мандела писал, не очень понятно. Так как вы не читали 832 страницы, возможно, вас этот вопрос не так беспокоит, как меня, потому что я прошла все 832 страницы. Это реально очень долгая дорога к свободе. Очень долгая дорога к концу этой книги была прожита мною. У меня еще на полпути сломалась электронная книжка, мне пришлось купить бумажную, и я возила с собой бумажную Тамину. Вот. Сейчас будет краткий пересказ жития Нельсона Манделы по его же версии, да, как выглядит эта книга. Короче, Мандела рассказывает про свое детство как члена народа Коса. Это одна из самых больших народностей, основных. И вообще, он должен был вырасти в советника правителя племени, потому что его отец был таким советником, и это, соответственно, передается по наследству. Вот. И, в общем-то, у него была такая хорошая жизнь. Он часто на протяжении всей книги потом возвращается к этим образам, ему все время хочется вернуться вот в это счастливое детство, когда ты бегаешь, с друзьями по полям, у тебя беззаботное...
1: Блин, я читала, была в полном восторге.
2: Да, у тебя такое довольно беззаботное существование. Как представить, если, ты ребенок, который там растет где-то в деревне, с друзьями, у тебя есть такой свой маленький мир, свой маленький рай, в котором все хорошо. Вот. Но в какой-то момент этот рай немножко ломается, его отец умирает, его мама отдает его на, попечение. Это тоже, я так понимаю, какое-то довольно... это не что-то редкое. В общем, так часто происходит.
1: Это традиционная, традиционная штука.
2: То есть он дальше рос в чужой семье, которую он считал тоже своей. В общем, там очень, как бы, африканские родственные связи работают не так, как наши. Например, там нет, типа, такого понятия, как двоюродные, или такого понятия даже, как, типа, тети и дяди. То есть, по сути, это все вот, как бы, мои мама и папа, или вот мои братья и сестры, они все мои братья и сестры. Это максимально расширенная семья, получается, как бы, почти, ну, типа, большая часть твоего племени — это твоя семья. Вот, в общем, он рос, ходил, естественно, в школу, где его учили английскому, дали ему имя Нельсон, и все там было абсолютно британизировано. Потом пошел в университет учиться, учился на юриста. В общем, все у него было как бы хорошо, был он под покровительством, деньжат у него были, но потом его покровитель решил его выдать моя мечта. Он решил его женить, и женить без спроса, в смысле устроить просто договорные браки ему и его брату. Вот, и они такие: нет, пошло это все в жопу, уезжаем в Йоханнесбург. Как бы никакой у меня жены по договору не будет. И дальше уже начинается его самостоятельная жизнь, которая была разной. Ну, типа, в стиле: живу по знакомым, пытаюсь найти какую-то работу, иногда не ем по 2 дня. И постепенно вот с этим взрослением, с тем, как он, значит, начал строить свою адвокатскую карьеру, нашел девушку, в которую он влюбился, у них начали появляться дети, ла-ла-ла. Как бы вот у него какая-то жизнь. Параллельно он начал втягиваться в политику. Как бы начал понимать, что что-то как-то вот ему не нравится, как все работает в стране, и не должно так все работать. Вот. И постепенно он становится членом сначала молодежного отделения Африканского национального конгресса, а потом частью, как бы, взрослой ветки Африканского национального конгресса. Это такая большая организация темнокожих африканцев, которые боролись с апартеидом. Потому что в какой-то момент, тоже в его взрослении, к власти приходит националистская партия, в смысле, это прям, ну, националисты, которые, ну, это тоже, знаешь, такая вот, мне понравилось, в книге он много об этом говорит.
1: Это нацисты, глобальная... по сути, будем это честны. Нацисты.
2: Но мне кажется, это очень глобальная ирония, что это там просто вот, если вы абсолютно ничего не знаете просто про ЮАР, то довольно сложно в этом разобраться, потому что там есть африканцы, африканеры, и потом надо еще понять, кто такие буры, и как бы что это вообще за люди, и почему есть белые африканцы, и кто они, а еще там есть как бы цветные, а еще есть, в общем, это довольно...
1: Индийское население огромное.
2: Индийское население. Это довольно сложно устроенная система. Вот. А еще язык африканс есть, да?
1: Но это как раз язык африканеров, да. То есть язык белых колонизаторов.
2: Это язык африканеров, но африканеры — это не африканцы, да. В общем, это довольно сложная схема, которую я как-то поняла из книги, но вообще не то, чтобы эта книга по истории как бы ЮАР. Вот, поэтому что-то приходилось спрашивать у интернета. Ну, в общем, что я хотела сказать, что большая ирония в том, что вот эти африканеры, они когда-то сами же боролись за свободу с Англией. Англобурские войны — это когда вот эти вот...
1: Ну, так же, как до того война США с Англией.
2: Да, война США с Англией — это то же самое. А дальше эти белые люди, которые когда-то боролись за свое освобождение, начинают репрессировать, ну, не знаю, начинают сегрегацию просто в стране. И суть апартеида — это тоже еще, вот, мне было сложно понять, как бы, почему у нас есть отдельное слово для системы, которая создалась в ЮАР. Типа, почему мы просто не называем это, я не знаю, как? Нацизмом, или, типа, просто расизмом, или просто сегрегацией, что у этого есть отдельное слово апартеид. Но суть в том, что помимо, не знаю, привычного нам по истории США расизма в стиле «разделяем автобусы на для белых и для черных, входы для белых и для черных, образование есть для белых и для черных». Ну, вот это вот все, что нам знакомо. Суть еще в том, что нацистское правительство пыталось очень сильно территориально размежевать ЮАР и сделать так, чтобы были такие как бы маленькие микрогосударства. И как будто изначально звучит: окей, ты такой думаешь, ну ладно, у народа косо будет свое государство, да, бантустаны они назывались, не знаю, у зулусов будет свое, у всех будет свое. Но как бы вообще это все было абсолютно не про равенство и не про то, чтобы у каждого был кусочек земли, потому что типа 80% всего доставалось белым, 20% всего темнокожим. Это не то, что тебе говорят: ладно, оставайся на своей земле. Там были типа насильственные переселения, как бы просто, ну то есть просто приходят в деревню и говорят: вы здесь больше не живете, это теперь территория белых. Сорян, уходите. Вот. И все эти сегрегационные меры постепенно нарастали. И с этим же нарастала политическая карьера Манделы, сила Африканского национального конгресса. Вот. Но В чем суть, что важно? Что долгое время Африканский национальный конгресс говорил, что они за ненасильственное сопротивление. То есть они делали там разные забастовки, акции протеста. Что они еще делали? Ну, не знаю, там в стиле «надо носить всем пропуска, а мы не будем носить пропуска».
1: Ну, какие-то варианты, то, что называется гражданское неповиновение.
2: Да,
1: когда ты агрессивно
2: да.
1: ничего не делаешь по отношению к другим людям, но, тем не менее, не выполняешь те требования, которые, знаешь, государство к тебе предъявляет.
2: Да, или создаешь неудобства. Типа, вас пришло 7 тысяч, у вас у всех нет, не знаю, нужного пропуска, вас надо посадить сейчас в тюрьму, как-то все это пытается разрулить местная полиция. В общем, пытались создать всякие неудобства. Вот. Но закручивание гаек, оно не остановилось, оно только усилилось. И вот мы подходим к 60-м годам, когда случился расстрел в Шарпевилле. Это расстрел мирной демонстрации протеста темнокожих. В смысле, буквально людям стреляли в спину. Ну, там тоже, конечно, можно почитать разные интерпретации этой мирной демонстрации. Но вообще-то, скорее всего, людям просто напуганные полицейские стреляли в спины. И это, и еще несколько похожих событий, типа очень жестоких разгонов мирных протестов и демонстраций, привело Африканский национальный конгресс и Манделу, и его там соратников, типа Оливера, Тамбо и прочих, к тому, что, кажется, вот у нас была ненасильственная стратегия, и она, кажется, больше не работает. И нам нужно создавать какую-то военизированную структуру. И Мандела становится одним из главных, скажем так, инициаторов этой структуры. Он ездит по всей стране, он уходит в какой-то момент в подполье, живет под фейковым именем.
1: Да.
2: Что вот это закручивание гаек, это как бы не только про то, что, не знаю, все больше запретов на образование, вот эти всякие пропуска, карточки и так далее, но вообще еще, естественно, государство давит на Африканский национальный конгресс. Ну, то есть они запрещают отдельным деятелям, не знаю, передвижение, они пытаются посадить в тюрьму, они сажают, они приговаривают к условно-домашнему аресту, они запрещают публичные выступления, они, ну, короче, там куча-куча запретов.
1: Классическая, короче, репрессивная машина, которая двигается очень
2: стремительно. Да. И вот эти же классические законы, типа, мы введем закон, что вот у нас нет режима ЧС, но вот мы можем любого человека взять и просто на 30 дней арестовать. Ну вот у нас такой закон, очень удобный. Просто мы так решили. В общем, знакомые нам в целом методы.
1: Да, более.
2: Вот, и он, значит, занимается копьем нации, Умконта Весизве. Это вот это отделение АНК, которое как раз устраивает, ну, как Мандела говорит в книге, они устраивают, как бы это сказать, акции, нацеленные на подрыв инфраструктуры. Он описывает так, что мы ничего насильственного не делаем, как бы никого не, там, не убиваем, ничего не делаем. Мы, вот, не знаю, подрезаем телефонные провода, что там еще делают. Короче, всякий такой став.
1: Ну, да, то есть они делают какие-то штуки, которые мешают государственной логистике,
2: да.
1: Мешают, еще раз, в самой автобиографии, да, мы говорим, что вот это описано как то, что ты создаешь максимум неудобств государству,
2: да.
1: Из-за которых государство должно каким-то образом обратить внимание на тебя по-другому, по-новому.
2: При этом вот у меня создавалось впечатление, я когда читала книгу, я ничего параллельно не гуглила про Манделу. То есть я вот только когда прочитала, я потом зашла в интернет. Вот, и поэтому, когда я читала про это время в его жизни, это все было похоже на такой шпионский какой-то роман, но как будто в котором ты знаешь, что вот все будет хорошо, но то есть что это вот такая игра как будто немножко, потому что все он описывает немножечко, ну...
1: Ну, потому что мы знаем, в какой точке он находится, слушай, просто потому что мы в первую очередь знаем, куда мы приходим.
2: Наверное, да. Ну, то есть, я не знаю, я просто только потом об этом подумала. То есть, ну, он там пишет, типа, мы отправляли, не знаю, бойцов на обучение, типа, в другие страны. Ну, то есть, это буквально люди отрядами ездили, чтобы учиться обращаться с оружием, с бомбами, с взрывчаткой, с, не знаю, блин, винтовками, автоматами, что там было. Но он как бы так про это пишет, что ты не очень сильно задумываешься про конкретно это. Ну, то есть, это скорее в проброс, знаешь, то есть он не избегает этих фактов, но он не пишет конкретику про то, что там происходило. Вот, это только потом можно узнать из каких-то других источников. И, короче, вся эта его подпольная деятельность по вооруженному сопротивлению, она его приводит к тюрьме. Он, в общем-то, этого ожидал, как бы не то чтобы он надеялся, что он будет ездить по стране, и типа никто его никогда не найдет. Хотя, вообще-то, был шанс, что его, ну, что будет смертная казнь.
1: Немаленький.
2: Немаленький, да. Но ему и еще там его коллегам по Африканскому национальному конгрессу назначают пожизненное заключение, и дальше начинается вот эти вот 27 лет заключения Манделы. И это вообще довольно интересный кусок, потому что он, блин, не знаю, может быть, я, конечно, очень наивно читаю, и какие-то другие люди, у которых больше представления, не знаю, о тюрьме или о вооруженных восстаниях, они как бы прочитали бы эту книгу и между строк заметили то, чего я не заметила, знаешь? Ну, а я вот читаю про тюрьму, и я такая, блин, ну это вот немножко как будто Робинзон Крузо. Ну вот он там, ну знаешь, но он типа рассказывает такой, ну вот мы там в карьере вот вели беседы там на философские темы, а вот потом я разбил сад, и вот из этого сада там я давал овощи на тюремную кухню, и вот так далее. Ну, ты знаешь, в смысле, это не какая-то летопись типа сажания на бутылку на протяжении 27 лет.
1: Слушай, ну главное, что я вынесла из всей книги. Если вы переживаете, что можете оказаться в тюрьме, очень важно заниматься физкультурой постоянно.
2: Да, это вообще.
1: Бокс всех спасет.
2: Бокс, бег на месте. Особенно мне понравилось, что иногда он говорит, ну вот я вставал в 5:30 утра, делал бег на месте, свою гимнастику, чем немного раздражал своих сокамерников. Я такая думаю, бля, а ты мог не вставать в 5:30 утра? Для того, чтобы это все сделать в камере. Ну вот, была такая опция, но, видимо, опции не было.
1: Слушай, зная, что мы с тобой знаем теперь сегодняшней, да, нашей жизни про, например, кортизол, и когда он в 5 утра всех будет, может быть, и не мог. В смысле, что у него не было возможности встать не в 5 утра?
2: Возможно. Ну ладно, на самом деле, в смысле, я так как бы рассказываю об этом, что типа ха-ха, прикол Робинзон Крузо, но вообще человек 27 лет сидел в тюрьме. Ну типа, не крутое времяпрепровождение.
1: Я физически не представляю это.
2: Да, и то, о чем я описываю, не знаю, там, садик, да, какие-то фотоальбомы, которые у него были, там, не знаю, записные книжки, еще что-то, ну, как бы, это скорее ближе к второй половине срока и ближе к концу. Вот там было все большее количество привилегий, которые, в том числе, он получил, потому что было огромное внимание международной общественности, внутри страны общественности к тому, как живут заключенные на острове Рабен. А он большую часть своего заключения провел на вот этом знаменитом острове Рабен, куда ссылали многих политзаключенных тоже, поэтому они в итоге начали называть эту тюрьму университетом, потому что, ну, они просто там рассказывали другим заключенным, типа, вот сейчас мы вам расскажем историю Африканского национального конгресса. Ну и было еще, в какой-то момент организовалось довольно много разнообразных групп, которые тоже боролись за освобождение, боролись против апартеида, но у них у всех были немножко разные программы. Типа, кто-то хотел, чтобы, не знаю, чтобы не объединялись темнокожие индивиды, и цветные. Кто-то хотел, чтобы объединялись. Ну, короче, очень разные там дальше детали политических взглядов. Вот. И, в общем, да, первые годы нахождения в этой тюрьме, ну, не круто. Типа, ты ешь какую-то маисовую кашу, в которой хорошо, если есть кусок мяса или хотя бы какой-то жир, вот, а там, может быть, и того нет, никакого сада у него не было, каждый день ты ходишь работать там в карьер, либо ты просто... Я помню, первое время они просто кололи камни во дворе на щебень. И я подумала, господи, какая дурацкая работа.
1: Ну, это же вообще классика всех пенитенциарных заведений, связанных с системой наказаний, да?
2: Исправительных, так называемых.
1: Да, да, исправительных заведений, что, как и в армии, очень много действий, которые ради того, чтобы было действие, которое тебя требует, и ты его делаешь. И чем более оно бессмысленное, или чем, да, как бы меньше тебе может принести хоть какого-то минимального удовольствия, тем, в общем, лучше.
2: Да, и, в общем, в тюрьме там много чего с ним происходило вообще-то. То есть он не был изолирован в этот момент от политической жизни. Ну, то есть он знал меньше, но вообще там было постоянно много разных способов и узнавать новости, и передавать какие-то записки на свободу, и общаться с...
1: Это, кстати, для меня было удивительно.
2: Соратниками, да.
1: Да, что это вот так работало.
2: Ну, мне кажется, что сейчас не все политические заключенные тоже так проводят свое заключение. Но, в общем, он сидит вот эти годы, и постепенно его собственная организация, Африканский национальный конгресс, она решает персонализировать требование отпустить политзаключенных в то, чтобы отпустили Манделу, как бы сделать Нельсона Манделу таким символом, знаком всех политзаключенных, потому что вообще-то их было, ну, много, типа, много людей хотели конца апартеида, и многих сажали. Манделу очень интересно, конечно, в книге тоже про это пишет, что как бы он такой, ну вот, это исходило не не от меня, я понимаю, там, что может быть немного проблематичным такое решение, но как будто бы с этого момента начинает вот в нем формироваться это, знаешь, он начинает говорить о себе как о лидере, у него начинает формироваться, ну или он так пишет про себя, вот это вот, так знаешь, он начинает как бы писать даже по-другому, как будто с каким-то вот весом. Типа он понимает, что да, он теперь, ну вот, он не просто часть Африканского национального конгресса, он не просто политзек. На нем теперь и внимание всего мира, и внимание его страны, и у него есть теперь большая ответственность. Потому что была компания вот эта Free Mandela, и мне даже я рассказывала отчиму, что читаю книгу, он типа какого года рождения? 75-го. Вот, и он сказал, что они, ну, видимо, в 80-х или уже под 90-й, они, короче, писали прям письма. Я не знаю куда, но он говорит, я помню, что я писал там типа «Освободите Нельсона Манделу из тюрьмы», не знаю, видимо, это куда-то отправлялось из Советского Союза дальше.
1: Это как до того было «Свободу Анжели Дэвис». Я помню, даже фраза,
2: да,
1: такая
2: было такое,
1: сохранилась, вот... потому что... Да.
2: О, блин.
3: Да.
2: К сожалению, я слишком молода. Вот. Короче, это была реально всемирная штука. Ну вот, и твои воспоминания тоже в целом подтверждают, что вот это дело Манделы, его освобождение, типа за этим, правда, следили.
1: Следили, причем не только в России, например, где понятно, что... В советской России, да, была гораздо больше связь с странами Африки и Азии, чем с Западом. Но, тем не менее, эта компания-то была западная изначально по освобождению.
2: Да, да, да, конечно, там же было еще, естественно, все это происходило, да, у нас как бы холодная война, потом остатки холодной войны. И вот эти все, как бы, есть ли в Африканском национальном конгрессе коммунисты, хотят ли они установления коммунизма? Короче, да, вот эта вся тема коммунизмом, капитализмом, она там тоже везде присутствует. В основном фоном, потому что все-таки АНК не был коммунистической организацией, но они сотрудничали с коммунистами. В общем, там довольно сложный замес.
1: Да, да,
2: вот.
1: Да.
2: И дальше мы что узнаем? Что там просто очень еще, чтобы вы понимали, довольно сложно пересказывать, потому что, ну, я мало говорю каких-то дат и имен, но в книге их очень много. То есть это такой учебник, я бы сказала. Там куча дат, куча имен, очень выверенная последовательность событий. И, например, вот этот этап, как бы с того момента, как правительство решило, даже не знаю, как назвать, там сменилось просто правительство, стал президентом Фредерик де Клерк, а он как бы понимал, что что-то уже в стране жопа. Ну, типа, если сейчас что-то не сделать, у нас будет просто уже полномасштабная гражданская война. Надо как-то все-таки вот, ну, начинать переговорный процесс. А еще, вот я этого не знала, что он разделил с Манделой Нобелевскую премию. То есть в год, когда Манделе дали Нобелевскую премию мира, не ему одному дали. Дали еще Фредерику де Клерку, белому человеку, по сути, за то, что типа спасибо большое, что ты решил пойти на переговоры. Тоже интересный вайб.
1: Thank you.
2: Да, типа спасибо большое, что решил, что все-таки может быть черный и достойный голоса в этой стране. Спасибо.
1: Которые они, если что, родились.
2: Да, такая Нобелевская премия мира была дана. Типа человек, который отсидел 27 лет, и человек, который просто такой, ну давайте, может быть, ну, можно освободить Манделу. Давайте начнем переговоры. Вот.
1: История Нобелевской премии, в принципе, это, конечно, просто отдельная штука.
2: Я думаю, что это был мощнейший, как бы, политический жест, чтобы все-таки у них там состоялось все, потому что Нобелевскую премию дали до выборов.
1: Да.
2: Вот. Короче, дальше там с, ну, даже до момента его освобождения в 90-м году, типа с 80-го, я не знаю, там, 7-го, 8-го, начинается очень долгий процесс постепенного движения к переговорам, где сначала Мандела там с кем-то переговаривается тайно, там, тысячу раз все срывается, приезжают люди, зарубежные делегаты, чтобы как-то промодерировать эти переговоры. У них ничего не получается. Часто что-то срывается, потому что, ну, там еще, как бы, чтобы вы понимали, там еще есть такие люди, как черные националисты. То есть есть не только белые, есть еще черные националисты, которым нравится почему-то система бантустанов и апартеид. И, короче, там абсолютно адский замес. Там уже террористические акты со всех сторон. Посреди всего этого вот Мандела и Африканский национальный конгресс, и Фредерик де Клерк, и правительство пытаются как-то договориться. И дальше вот долго-долго, 100 страниц, значит, описывается процесс переговоров. Это, правда, все очень сложно, постоянно все срывалось, как бы постоянно казалось, что сейчас вот, ну, то есть там реально была развилка, типа гражданская война, или у нас будет все хорошо в нашем демократическом государстве. И тогда же начинается вот эта риторика, про которую в том числе Мандела рассказывает, как бы, про свои размышления, что типа, что нам все-таки нужны переговоры. Что да, мы злимся, да, это жесть, да, происходят ужасные вещи, но нам нужны переговоры. То есть, ну, что нельзя упереться и сказать нет.
1: Что нам нужна не революция сейчас и не гражданская война.
2: Типа не время упираться, время идти на компромиссы и прощать. Дальше они долго стараются, и происходят выборы. И вот эти 832 страницы заканчиваются тем, что его избрали в президенты. Он как бы говорит: спасибо, очень круто, я был плохим семьянином, но я поведу свою страну в лучшее будущее, всем пока. И тут мы возвращаемся к вопросу, зачем Нельсон Мандела это все написал? Какая у него была цель? Явно не литературная, я так скажу, по стилю, ну, при всем уважении.
1: Да, ну, в моем представлении тут очень понятная цель, политическая и религиозная, по сути, потому что мы знаем, что есть такое понятие гражданская религия, да, когда мы замещаем культ, например, какого-то бога или божества или божеств на культы там, коммунизма, капитализма, какого-то конкретного человека, который с этим связан, да? И все, что случилось за последующие 34 года уже прошло со времени освобождения Манделы, говорит о том, что произошла его вот канонизация или беатификация. Беатификация – это когда создается образ святого. И биография – это один из очень понятных способов дать свое слово, которое становится частью именно что канона. Это так говорил Мандела, чтобы цитаты в Фейсбуке ставить. То есть у нас появляется слово от первого лица вот этого человека, борца, выстроенный образ, который четко прописан и который очень легко запомнить. Да, у него очень яркая интонация. Если смотреть видео, то у него тоже очень-очень яркая такая интонация, как у Обамы, не знаю, да, в смысле не похоже на него, а в смысле, что ты сразу такой: о, это голос Манделы, или о, это голос Обамы, или, как мы сказали, это голос Моргана Фримена. Тоже не спутаешь. Вот, и сложно для меня всегда то, что ты в автобиографии как будто хочешь увидеть больше личного про человека,
2: да,
1: а получаешь ты про символ, а не про человека.
2: Да, однозначно. Мандела точно такой, там как будто есть раздвоение. Он иногда показывает свою такую чувствительную сторону, но в основном это касается вот, ну, детства, какой-то семейной части он может быть чуть более нежным, но в основном это скорее такой политический Мандела, википедиальный. Типа, я вам рассказываю факты.
1: Mm-hmm.
2: И я все время еще думала, блин, а как, ну вот, типа, а кто проверял вообще все это? Там, типа, тонна дат. Ну, и в смысле, что просто детали — это не то, что даты, которые я могу там, вот, расстрел в Шарпевилле, типа, я могу загуглить в Википедии, это все есть. Там, не знаю, даты в стиле: этой ночью я поехал туда-то, к тому-то на квартиру, мы с такими-то обсуждали, не знаю, вот тот, ну, то есть, как вообще?
1: Ну, тут, с одной стороны, работает, как всегда в автобиографиях, то, что автобиография пишется автором, он как бы знает, он вот вам и дал. Да? То есть, если бы он писал исторический текст про эти события, то да, его бы кто-то факт-чекал. А так, я думаю, что этого никто не делает, если честно. Ну, кроме, может быть, как редактор может ему указать, там, если какие-то штуки, которые очень легко доказываются, что это не то, наверное, редактор может тут поработать. Но в целом, это раз. И второе — это то, что Мандела вел дневники постоянно, в том числе все свое время в тюрьме он тоже вел дневники и записывал разные штуки. И я думаю, что здесь как бы очень много влияет, конечно, его личный архив, который, кстати, тоже экспонируется. Я видела, что есть там все время какие-то выставки про это. Вот, все это есть.
2: Ну вот ты сказала, что про беатификацию разных фигур, в том числе Манделы, и я не понимаю, как бы он, когда писал эту автобиографию, он думал о том, чтобы себя представить в каком-то свете. Мне, наверное, очень сложно просто в целом про это думать, потому что, наверное, когда ты политик, у тебя, ну, как-то особенно работает голова, не знаю, твои вообще мотивации. Ну, в смысле, он, правда, интересные вещи пишет, что, как бы, про семью, я так, конечно, немножко стебусь, но вообще это важные штуки, что он такой: я как будто предаю свою семью, чтобы вот, ну, то есть я забочусь не о своем ребенке.
1: Помочь своей нации, семье, да.
2: А забочусь о всех детях и об их будущем. Но это очень специфический образ мышления. И чтобы стать таким человеком, это правда, ну, не каждый может пройти такой путь. Он не то чтобы знал, что в конце получит Нобелевскую премию, президентство и, не знаю, всемирную славу. Он также понимал, что он мог быть, не знаю, где-то убит.
1: Да.
2: Вполне возможно. Вот. Или повешен, или еще что-то. Но вот мне интересно, как он конструировал ли он специально этот образ. Знаешь, это же огромная книга.
1: Конечно.
2: Думаешь, он думал прямо об этом?
1: Конечно. Ну, потому что это огромная часть любой политической карьеры, любой политической жизни, что ты конструируешь образ, и ты уже, когда обращаешься с речами, когда ты пишешь официальные письма, когда ты где бы то ни было публично высказываешься, то ты уже высказываешься, исходя из этого образа.
2: Mm.
1: И все-таки это придумал еще, считается, так, классикой, которую приводят в пример, да, это Цицерон, который еще показал, что есть я домашнее, условно, я публичное, и оно будет различаться, они будут просто вообще вот это два разных образа. Да, и понятие персона, как вот это я, да, юнгианское, оно тоже на самом деле очень старое. А здесь у тебя еще и такое пространство литературное, возможность написать условно собственное житие, да, такое. Вот. Так что да.
2: Возможность нехилая. Я еще прочитала современные статьи уже молодых африканцев, которые тоже борются за свои права, потому что не то чтобы там Мандела как бы все сделал и все готово, можно больше не бороться, потому что осталось много экономических проблем. Условно, что уровень жизни у белых все еще часто лучше, чем у темнокожего населения. И что вот эти вот современные молодые, ну не знаю, моего возраста, может даже младше, люди, они как раз пишут про то, что Мандела — это такой миф, канон, легенда, и вопрос, нужен ли он нам таким, задают они.
1: Ну, меня, если честно, просто поражает, что я тоже вот когда готовилась, все пыталась найти мой любимый способ, давно узнанный мной от когда-то редакторки Вандерзин Даши Татарковой, что, значит, лучший способ узнать что-нибудь о ком-нибудь — это писать имя, фамилия, слово «контроверси». Да, типа...
2: Блин, а я слышала то же самое, только проблематик, но мне это ничего не дало. Я написала «Мандела проблематик», ну, не особо помогло.
1: Короче, вот, я о чем хотела сказать, что меня поразило, что я использую этот прекрасный способ уже много лет, и это всегда работает. Ну, в смысле, правда, ну так не бывает, чтобы не работало. Здесь... Единственное, что находится что-то, что не так.
2: Это какие-то колонки, да? Вот.
1: Это винни.
2: А, или винни, да.
1: Это винни, или это какие-то супер редкие отдельные колонки, да. Но как бы подкаста, видео какого-нибудь на Ютубе хорошего, статьи, которые бы действительно говорили нам что-то, что может быть.
2: Ну, может, они все на, я не знаю, на языке народа косы или на африканца, мы просто этого нет на английском. Ну, типа, что это такая местная какая-то дискуссия?
1: Мне кажется, нет, потому что все-таки, во-первых, английский — это официальный язык ЮАР, во-вторых, ну, да. Английский был языком освобождения как раз, да? Помнишь, про что многократно Мандела пишет? Я не знаю. Есть вероятность, что это так же как-то, да, действительно, надо было сложнее, интереснее искать по конкретным действиям, по конкретным каким-то событиям, но просто сам факт того, что есть настолько абсолютное большинство, подавляющее большинство материалов, которых, ну, туча, просто туча этих материалов про то, как этот человек спас нацию, как он сделал то, как он сделал все. И безумно сложно для меня тоже то, что, блин, ну невозможно отрицать, что ему правда удалось то, чего не удалось, честно говоря, в большинстве африканских стран и да. Вообще в большинстве стран такие штуки не удаются, как правило. А тут она случилась. И думать, что кто-то другой мог это делать вместо Манделы, и все так же бы сложилось, что вот он просто такая была случайно выбранная фигура, тоже трудно. Но при этом, с другой стороны, найти теперь человека за вот этим божественным символом, и найти другую историю за божественными нарративами очень сложно. И я себе представляю, насколько тяжело в этом смысле может быть молодым жителям ЮАР, да?
2: Да, нечего сказать реально.
1: Ну, я, если честно, первое, что мне приходит в голову, когда думаю про вот эту ситуацию, я думаю про Россию и 90-е, и про до сих пор происходящие бесконечные срачи про вот Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, да, и то, пытаемся ли мы делать из них святых, пытаемся мы делать из них, наоборот, просто людей, которые там, да, один развалил союз, другой как бы устроил одно из самых тяжелых времен в стране. И мне кажется, что огромная проблема в том, что каждый раз, я думаю, что это не очень зависит от страны на самом деле, да, исторически, когда происходят такие тектонические сдвиги в истории страны, они всегда являются одновременно огромной травмой.
2: Mm.
1: Довольно понятно, что когда идет любой освободительный процесс или любая гражданская война или там, любые террористические штуки, то на их фоне увеличивается обычная преступность. Есть проблемы с ценами, проблемы с экономикой, короче, все на свете.
2: Смутные времена тут же начинаются, да.
1: Вот, и что очень тяжело в автобиографии Манделы. С одной стороны, непонятно, как ему это предъявить или не предъявить, учитывая, что он в тюрьме сидел половину
2: этого времени,
1: что-то происходило. Да, как бы он не то чтобы стоял там на улице и смотрел, как все происходит. Вот. Но когда вот этот момент идеализируется и становится таким вот священным, как долгое время были 90-е, да, и долгое время воспринимаешь, что вот, все, пришла свобода в Россию, стало прекрасно. Ну и что, что столько-то людей убило? Ну и что, что столько-то людей отняли квартиры, там еще что-то? Это все связано с одним большим нарративом. А получается, что это как с автобиографией, блин, что нет цельности, что ты не можешь эту эпоху засунуть и сказать, она была вот такая. Это было только про свободу. Или это было только про преступление. Вот. Тебе приходится жить с тем, что жизнь не цельная. И с тем, что борьба за свободу тоже не цельная. И люди, которые за нее борются, тоже не цельные.
2: Ну да, в этом смысле я согласна, что идеализация, что демонизация, она, в общем-то, приводит к одному. Типа к тому, что у нас остается только одна страна, на другую мы не смотрим, и в таком случае объективная оценка и личности, и прошлого, и достижений, она оказывается не очень возможна. А еще мне кажется важным, чтобы вот фигуры типа борцов за права, не знаю, диссидентов, политзаключенных, чтобы эти люди оставались живыми.
1: Да.
2: В смысле, буквально, во-первых. А во-вторых, я извиняюсь.
1: Это правда.
2: Чтобы они оставались людьми, которые не только делают хорошее. Они в том числе, да, скорее всего, делают плохое. Они делают разное. Но в то же время я думаю о том, что, ну, типа, кажется, тот факт, что со многими людьми происходит беатификация, канонизация, культ личности, в смысле, это не только с Манделой, как бы есть куча людей, про которых мы тоже, конечно, можем также сказать, что как будто бы невозможно без такого процесса, без вот этой канонизации вообще сделать человека фигурой в массовом сознании. Ну, как бы довольно сложно внедрить вот так вот человека, если он весь такой сложный. Тебе, типа, приходится что-то обрубать, чтобы сделать вот человека символом, знаешь, чего-то.
1: Мне, если, во-первых, конечно же, если символом, то да. Во-вторых, мне просто еще кажется, что чем время все-таки в среднем спокойнее, тем больше его лидера можно увидеть разносторонним. А чем время становится более адским, тем больше, да, у тебя появляется бесконечно либо святых, либо демонов. У тебя все поляризуются.
2: То, что ты зажат в рамки, да.
1: Да. Я помню, что долгое очень время в жизни я была уверена, например, что типа, те, кто скучает по Советскому Союзу, ну, это просто, как бы, я повторяла чужие слова, что, ну, это просто идиоты какие-то, потому что они не понимают. А с другой стороны, революция была связана с тем, что вообще людям было очень-очень-очень плохо до того. И тогда как?
2: У тебя не укладывалось, типа.
1: Ну да, блин, подождите, Советский Союз ужасно, но Царская Россия тоже довольно ужасно. Вот, но мне кажется, что самое важное, что когда мы не выходим из стадии вот такого обожествления борцов за права, то мы приходим к тому, что все, что они сделали, было правильно. А раз все, что они сделали, было правильно, то теперь нужно это сохранять. Не нужно менять.
2: Да,
1: а раз не нужно менять, то мы снова оказываемся консерваторами. Просто мы консерваторы на новом витке.
2: Мы теперь хорошие консерваторы.
1: Да, это у нас просто раньше велосипеда не было.
2: А теперь плохие какие-то молодые зумеры хотят нас свергнуть. Да, но мне кажется, это вот то, как раз о чем я читала в разных колонках молодых южноафриканцев, что они такие, блин, нет, ну типа, дедушка Мандела, все круто, мы благодарны, как бы спасибо за свободу, но ну, мы не хотим в этом консервироваться, буквально. Извини. Будем продолжать дальше нашу новую борьбу какую-то.
1: Да. Короче, мой главный тейк, я думаю, такой. Значит, занимаемся спортиком, ходим на бокс.
2: Уходим в подполье.
1: Но самое как-то главное, это помним, что за каждым символом, который нам кажется, что вот он такой классный.
2: Есть жена, которая кого-то убила. Моя рекомендация сегодня – это делать фильм Федерико Феллини. Это его, я думаю, правильно назвать, мемуары, в которых он описывает свое замечательное солнечное детство в прибрежном городе Римини, свою юность при фашизме, ну, тоже разную, 100-500 обычных работ, на которых он поработал до того, как стать великим режиссером. И, конечно, он там рассказывает и про 8,5, и про Амаркорд, и про сладкую жизнь. Я вообще читала эту книгу в своем студенческом приступе любви к кино и до сих пор с большой нежностью вспоминаю. Так что советую.
1: А от меня совет от книги Изабель Альенде «Паула». Это автобиографическая книга великой писательницы, которая посвящена ее умершей дочери. Альенде там рассказывает буквально о том, как она сидит с находящейся в коме дочерью, и вспоминает свою жизнь, пытается примириться с тем, что происходит в ней сейчас. А жизнь у нее это, между прочим, там история Чили, государственный переворот, Пиночет, история Латинской Америки, история борьбы женщины за ее права и история личной ее семьи. Вот. Она максимально тяжелая, но дающая при этом и силу, и надежду какую-то.
2: Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам

0: Кира Вайнштейн.
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февралю.

счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. Ох, когда я вернусь. Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь.

в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце мое, когда я вернусь.

старый мотив тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду побежденный своею победой и ткнусь головою, как в пристань, колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь,

0: он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
0: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
2: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
0: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
2: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
0: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
2: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
0: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
2: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так, в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря.

0: говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
1: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
0: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было. Да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
1: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
0: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публично. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
0: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить за час, получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости, важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
0: Это школа и в плане познания своей физиологии. Потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
2: Квир-беседы.
1: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
0: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
0: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
0: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
0: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
0: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
0: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и давай еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем в съемке были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто с вами со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал, и когда...
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жалких речей, с подоплекой, без глума над недоверием.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжный сайт — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.

0: издательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
1: Привет.
2: Привет.
0: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
1: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
2: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
0: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
2: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
0: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
2: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы, как черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
0: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум»...

0: дом.
1: Да-да.
0: Его издала.
1: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до Топи была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там поиск НЛО, «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, Топи, когда я читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
2: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда изнято. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшеном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
0: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
1: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется, тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать, поэтому... Конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам, поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный», да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все, ну, тамоздат-проекты, они тем и важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там в социальных сетях где-то. Тамоздат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
0: Продолжая тему тамоздата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в тамоздате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
1: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
2: «I love Russia», по-моему.
1: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
2: Это фотография Маркова, кстати.
1: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
2: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
1: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому... Что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информации. Вот. Поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
0: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бавеле»?
2: Мне кажется... Их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
0: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Ну, во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
0: Мы не могли будем бы... подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
0: Все-таки не дотягивают. Да,
2: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
0: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
1: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые, ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер» тогда, когда еще ну, никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
0: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос
0: тоже большой. Хороший вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
0: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями, и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
1: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна, это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то, ну, там, в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
0: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
1: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», колымские рассказы, распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их аха-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
0: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
1: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательным, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
1: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... по сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: да, бесплатно можешь скачать.
1: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
2: пережить. Нет, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
1: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
0: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
0: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
1: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку вот такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, ну, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
0: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
0: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
0: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
0: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
1: Спасибо тебе, Полина.
0: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Всем привет, это кинокритик Антон Долин, и я сегодня хочу рассказать о том, как в постсоветское время политика проникала или не проникала, или пыталась проникать, иногда успешно, иногда нет, в жизнь и мышление кинематографа, и тех, кто этот кинематограф делал, и тех, кто этот кинематограф смотрел, то есть, ну, многих из нас. 90-е годы – это обязательный затакт, то, откуда все начиналось, и это магическое время не только для страны, магическое и в темном, и в светлом, конечно, смысле. И к этому времени не случайно современное кино и сериалы в России нынешней уже путинской бесконечно возвращаются, и самый феноменальный

распада империи, рождения чего-то нового. Действительно, это очень получилось интересно и обидно, и странно, что только что в конце 80-х все смотрели фильмы, где показывалось то, чего раньше нельзя было показывать. Ну, какие-нибудь «Воры в законе» Юрия Кары. По-моему, сейчас уже даже не помнят о таком фильме. А это был суперхит по Фазилию Искандеру. Первый блокбастер, который рассказывал о криминальной жизни в СССР. С сексом, с всякими пытками, да, горячим утюгом прикованного человека. Это было невероятной, невероятной экзотикой. Ну вот наступили 90-е годы, и любой человек мог на черном рынке купить китайский видак или видик, видеомагнитофон, за какие-то символические деньги. Днем и ночью, то есть буквально круглосуточно по всему бывшему СССР были открыты киоски, где можно было купить всегда чипсы тогда были в новинку, водку и паленое вино, и видеокассеты VHS. Но мы тогда не знали вот этого буквосочетания VHS. Видеокассеты, на которых было записано все, что угодно. То есть там мог быть какой-то низкопробный порнографический фильм с картиной Питера Гринуэя на одной кассете или Чак Норрис с Микеланджело Антониони. Любые сочетания были возможны. Вот это вот в духе 90-х не иерархическое, иногда не критическое восприятие, восторженное мирового кино, которого в Советском Союзе никто толком не знал, кроме какой-то горстки специалистов. Конечно, это очень сильно воздействовало на людей. И, конечно же, фильмы в том числе были моделью для поведения. Это самая преступность 90-х, знаменитые лихие 90-е. Да, она родилась из бедности, из беззакония, из коррупции. Но она родилась и из первых криминальных фильмов, которые все смотрели, восхищенные, из боевиков, из мафиозных саг. Их воспроизводили. Очень интересный документ эпохи, переходной эпохи, потому что это начало нулевых, ретроспекция 90-х. Это сериал Алексея Сидорова «Бригада». Сериал, который, с одной стороны, показывает, и причем, я бы сказал, непрекраснодушно показывает. Там и Чеченская война есть, и роль ФСБ показана. 90-е годы, постсоветскую Россию. И одновременно с этим «Бригада», конечно, это наш «Однажды в Америке» или «Наш крестный отец». То есть это наша модификация некого голливудского стандарта. Но такие модификации были и в реальности. А дальше реальность стала копировать уже «Бригаду». Известно, что сын режиссера Сидорова сам сколотил «Бригаду» и сел в тюрьму. Это совершенно трагическая история, которая здорово рассказывает о том, насколько важен кинематограф. Но факт есть факт. Вот эта вот запрещенка желанная, снятые с полки советские фильмы или новое авторское российское кино, в 90-е годы его почти не смотрели. Оно мало кого интересовало. Откровенное, неоткровенное, политическое, аполитичное, да пофиг. Ведь можно смотреть «Звездные войны» наконец-то. И все остальное. «Звездные войны», конечно, только для примера. Это были плохие времена для российского кино. И когда кто-то сейчас уже в шутку, а раньше всерьез говорит о том, что российское кино надо поднимать с колен, это и были колени. На колени новое российское кино поставило, наконец-то, рыночная честная ситуация, когда никакого сравнения с даже старыми голливудскими блокбастерами не могли выдержать эти новые российские фильмы, кооперативное кино, снимавшееся в новейших условиях. Собственно, то, что российское кино выжило и какие-то режиссеры появились, наверное, надо благодарить, во-первых, фестивали, в том числе мировые. Например, и Алексей Балабанов ранее, и там Павел Лунгин. Они родились на фестивалях в Венеции, в Каннах, иногда в Локарно. Эти фильмы показывались. Интерес к этому быстро уходил, но режиссеры получали какой-то толчок. А дальше уже «Кинотавр», конечно, в Сочи. Сколько по этому поводу шутили, что это фестиваль, где все только бесконечно пьянствуют, и никакое кино никого не интересует. Отчасти это так, но не было бы этого фестиваля, не было бы иногда у некоторых режиссеров возможности хотя бы один раз свой фильм показать на большом экране публике и коллегам. Другая такая институция, чрезвычайно важная, это была премия «Ника» по тем же самым причинам. Коллеги награждали коллег, это был наш «Оскар». Ну да, кто-то скажет, что немножко пародийный «Оскар», но кто-то другой скажет, что если бы не это, то вообще люди бы сдались, и в кинотеатрах были бы только мебельные салоны и автосалоны, и никогда кино в России снова не стало бы важным хоть для кого-то искусством. Третьей такой институцией, конечно, был журнал «Искусство кино» под руководством Данила Дондурея, не случайно социолога, а не только и не столько искусствоведа и культуролога и киноведа, который иногда единолично поднимал и разводил дискуссию вокруг кино и как раз говорил о кино как о политическом явлении.

0: поколений. И так постепенно стало формироваться это новое поколение режиссеров. Наверное, самыми яркими фигурами нового кино 90-х, чьи звезды или планеты взошли на орбиту именно в 90-х, стали петербуржцы Александр Рогожкин и Алексей Балабанов. Ну, Балабанов, правда, родом с Урала, но, тем не менее, именно в Питере он снял свои первые легендарные фильмы, и именно там он прославился. Студия СТВ Сергея Сельянова, тоже поначалу очень интересного режиссера, начиналась оттуда же. Я бы сказал, ну, собственно, об этом в моей книге «Плохие русские» я очень подробно написал, и для тех, кто интересуется этим процессом, я бы отослал именно туда. Сейчас расскажу об этом хотя бы в общих чертах, что Рогожкин и Балабанов представляли два противоположных фланга. И балабановский фланг в конечном счете одержал победу. И имя Балабанова сегодня знают все, ему уже памятник ставят, и улицу его имени в Екатеринбурге сейчас переименовали. Теперь это улица Балабанова. В общем, культ существует, и никакая критика Балабанова или идеологических установок его фильмов никак этому культу не препятствует. Рогожкин умер незадолго, за несколько месяцев буквально до вторжения России в Украину. Эта смерть почти не была никем, кроме профессионального круга, замечена. Когда я людям более младшего поколения говорил слова «особенность национальной охоты», они выпучивали глаза, и это словосочетание ничего не говорило. А ведь это была главная народная комедия 90-х годов. Я бы сказал, что для отечественного кино «Особенность национальной охоты» первая новая по-настоящему успешная комедия – это было такое же сенсационное, наверное, событие, как другая алкогольная утопия, только литературная, впервые в перестройку полностью напечатанная «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. «Особенность национальной охоты» – это пацифистский бурлеск, где большая компания, включая финна, то есть иностранцы туда тоже включены, близ границы Финляндии, под началом генерала, генерала, который только произносит тосты и пьет. Он очень невоинственный генерал. Они собираются на охоту, но не охотятся, а только выпивают и закусывают. На самом деле они не могут убить никого, не только дикого зверя, но они не способны даже корову убить, хотя весь фильм пытается это сделать. Это кино о конце насилия, о новом обличье России, которое многим настолько не понравилось своей миролюбивостью. И, конечно, в этом была концепция. Ведь до этого Александр Рогожкин снял, например, картину «Чекист», наверное, самую яростно античекистскую картину просто во всей истории советского кино. И, с другой стороны, когда позже он снимал свои авторские фильмы, не настолько, конечно, популярные, как «Особенность национальной охоты» и ее сиквелы, фильм «Блокпост» о Чеченской войне, фильм «Кукушка» о финской части Второй мировой войны. Это все пацифистские антивоенные фильмы. И, конечно, когда началась Вторая Чеченская, как будто бы все это развеялось. Произошли очень многие изменения. Наверное, очень хорошо это видно по фильмам «Брат» и «Брат 2», главным фильмом Алексея Балабанова. «Брат» — это, я бы сказал, что российская модификация «Таксиста» Мартина Скорсезе. История человека, молодого ветерана войны, первой чеченской, его играет Сергей Бодров-младший, до этого, кстати, прославившийся в фильме «Кавказский пленник», это тоже антивоенный фильм о чеченской войне по российской классической литературе, ну, правда, переосмысленной до неузнаваемости, Толстого там уже не видно, но сам Толстой, как икона антивоенного движения, здесь важен. И вот этот самый ветеран в «Брате» Балабановском возвращается к мирной жизни, к своему брату в Петербург. Брат оказывается киллером. И главный герой тоже оказывается киллером, потому что ничего, кроме как держать оружие в руках, он не умеет. И его неполиткорректность по отношению к евреям или жителям Кавказа – это как будто бы только одна маленькая краска в этом криминальном фильме. И когда на эту краску кто-то стал обращать внимание из критиков, защитники фильма на них накинулись. Это просто отражение реальности. Они такие, эти ветераны Чечни, ничего сверх того. Но потом вышел «Брат 2», уже совершенно осознанный, коммерческий, расчетливо сделанный сиквел, где герой из киллера превращается в народного мстителя, и он отправляется в Америку, по большому счету, чтобы показать, где раки зимуют американцам, бизнесменам, всяким предателям родины, с непонятными нерусскими фамилиями и отчествами. Там есть такой антигерой-злодей, который играет Сергей Маковецкий. И украинцам, которые там тоже появляются. Пророческое появление. И «Брат 2», его успех возник одновременно с молниеносным взлетом популярности молодого президента Владимира Путина. «Комсомольская правда» даже сделала такую рекламную кампанию в московском метро, очень хорошо ее помню. Там были портреты, было написано под ними «Владимир Путин – наш президент, Данила Багров – наш брат». То есть вот этот вот киллер, выдуманный персонаж, он встал где-то рядом с президентом страны. И, конечно, формула чеканная Данилы Багрова «у кого правда, у того и сила», на самом деле также и обратная «у кого сила, у того и правда». Потому что он с пистолетом в руке этот вот тезис доказывает. Это очень хорошо зарифмовалось с так понравившимися народным массам словами Владимира Путина про то, что надо террористов мочить в сортире. К этому моменту российское кино было в растерянности. И только 3-4 года спустя, после прихода Путина, начнут открываться по-новому оборудованные кинотеатры. Люди начнут понимать, что такое вообще пиратский прокат, а что такое официальный. Начнут смотреть официально выпущенные кассеты в гораздо лучшем визуальном качестве, с хорошим дубляжом советского уровня. На это ушли, конечно, годы. Постепенно с этим одновременно Путин начал понимать, насколько это важно, кино и контроль над кино. Не могу не поделиться воспоминанием о конце февраля и марте 2022 уже года. Куча фильмов голливудских шло тогда еще на российских экранах. Сейчас, может быть, многие уже забыли об этом. И весь Голливуд через неделю после вторжения России в Украину покинул российский рынок и до сих пор не вернулся. Ну, весь Голливуд, я говорю о больших голливудских студиях, маленькие независимые студии, например, A24, они никуда не уходили, продолжают свои фильмы показывать. Большие студии ушли. Ну, например, не знаю, «Бэтмен» новый. Вот этот вот «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном так в России не был показан. Он должен был быть показан именно в марте 2022 года. И весь мир его смотрел, а России нет. Но образовались дыры в прокатном графике, не было понятно, что показывать-то в такой ситуации. И моментально расчехлили «Брата» и «Брата 2», и куча народа на них пошли. Фильмы, которые давным-давно уже выучены, растасканы на цитаты, конечно же, бесплатно доступны в интернете. Это был такой патриотический акт – купить билет на «Брата» и «Брата 2», посмотреть их. И их сборы действительно впечатляют. Похоже, что какие-то вещи как будто бы обнажились и стали видны, и стали ясны. Но вернемся назад к рубежу 20-21 века. Самый большой, наверное, провал коммерческий – это сибирский цирюльник Никиты Михалкова. Надо сказать, что Никита Михалков не всегда был таким главным генералом отечественного кино. Когда-то он был, в общем, авторским режиссером. Все с ним случилось по-настоящему в 90-е, когда его «Утомленные солнцем» получили гран-при в Каннах и затем «Оскара». Такое произошло впервые и единственный раз, собственно, в постсоветское время. Во всяком случае, в этой номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это было очень яркое событие. Почему эта картина? Ну, конечно, она техничная, талантливая, но не единственная же. Почему она имела такой сенсационный успех? Я думаю, что потому что в ней очень отчетливо выразился, во всяком случае, публика и в России, и вне России, так этот фильм прочитала, выразился антисталинизм новой постсоветской России. И когда Никита Михалков начал пересматривать свои политические взгляды, не в первый, не в последний раз, в «Сибирском цирюльнике» он показал уже царскую Россию, вот эту Россию, которую мы потеряли, величественную, красивую, как будто бы призвав к реставрации монархии. Сам он сыграл роль государя-императора. И эта картина и в мире никому особенно не понравилась, и в России в прокате она провалилась. Она не смогла окупить свой бюджет, как, собственно, насколько мне известно, ни один фильм Михалкова, снятый в 21 веке, не смог окупить свой бюджет. Очень нравившийся Михалкову фильм «Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова, замечательного, другого замечательного режиссера советского времени. Этот фильм тоже, конечно, никакого успеха не имел, хотя он открывал Московский фестиваль, и, собственно говоря, церковь, в общем, канонизировала Николая II и его семью, и начались в Екатеринбурге все торжества вокруг перезахоронения останков, строительства церковного комплекса, именно одновременно с этим фильмом. То есть идея монархии стала возвращаться в кино, конечно, не случайно. Хотя тогда это было еще интуитивно, Путин был молодым президентом, и Путин еще говорил, что он не собирается долго править, и многие даже верили ему на слово. Возможно, даже сам он в это верил. 2003-2004 год исторический для нового российского кино 21 века. Фильм Андрея Звягинцева, молодого дебютанта, никому особенно неизвестного, пришедшего из ниоткуда, никогда не учившегося режиссуре. Этот фильм получает 2 «Золотых льва», «Льва будущего» за лучший дебют и «Золотого льва» за лучший фильм конкурса на Венецианском фестивале. И это совершенно сенсация, и название «Возвращение» как будто бы говорит о возвращении российского кино на мировую авансцену, о возвращении российского кино, вот такого вот притчевого, задумчивого, загадочного. Все вспоминают Иваново детство Тарковского. Тарковского тоже звали Андрей, Звягинцева зовут Андрей. Главного героя, мальчика в фильме «Возвращение» зовут Иван, как и Ивана, сыгранного Бурляевым из «Иванова детства». Параллели проводят все. И опять победа в Венеции, опять «Золотой лев». И эта картина, казалось бы, отстраненная, вообще не политическая. В ней еще не виден тот Звягинцев, который потом снимет Елену, Левиафана, Нелюбовь. Наверное, самый политически отважный из режиссеров современного авторского кино в России, который не случайно после «Нелюбви», она вышла в 2017-м, и это фильм, в котором зашифрована российско-украинская война, так ничего с тех пор и не снял. Хотя сейчас вроде бы он собирается приступать, наконец-то, к съемкам нового фильма. В общем, это знаменательно, и одновременно с этим в коммерческом кино появляется Тимур Бекмамбетов, до этого автор в основном рекламных роликов, ну, то есть он и фильмы снимал, но их массово не смотрели, с фильмом «Ночной дозор». Это первый русский блокбастер, и Константин Эрнст, его продюсер, человек, его выпускавший, Первый канал, он становится главным продюсером в России таким образом, и вот это продюсирование первоканальное, Первый канал тогда еще не считается рупором пропаганды, отнюдь, но все это постепенно придет. Итак, начинаются две эти параллельные дороги. Авторское кино, присутствующее на фестивалях, которое пытается отразить реальность и о ней поговорить, и большое блокбастерное кино, которое формирует свою систему жанров, безусловно, эскапистских. Уход от реальности как можно дальше. Если мы видим в поздние 90-х в «Ментах», «Улицах разбитых фонарей» и в сериале «Бригада» довольно точное отражение реальности путинской или предпутинской России, России 90-х, то в нулевые годы их место занимают новые исторические мифы и другая форма современности, гламуризированная, очень сильно имитирующая Голливуд и, конечно, служащая одной основной цели – угодить публике. Впрочем, пытается нащупать арт-мейнстрим и авторское кино. Звягинцев этим не занимается, за что над ним смеются, говорят, что он снимает для каких-то горсток людей. Действительно, его картины «Возвращение», «Изгнание» с гораздо большей охотой смотрят по всему миру, в том числе в Европе, чем внутри России. Ну, например, одновременно с «Возвращением» еще один роуд-муви, и опять «Отец и ребенок» выходит, это фильм «Коктебель» замечательных режиссеров Бориса Хлебникова, Алексея Попогребского. Вместе они больше ни одного фильма не снимают, и после этого идут по отдельности. И, в принципе, каждый из них пытается нащупать рецепт такого нового советского кино, доброго кино. Кино, которое затрагивает общественные язвы, но разговаривает с широкой аудиторией. И даже почти это получается. У Попогребского с фильмом «Простые вещи» не случайно любимый советский артист Леонид Броневой там играет одну из главных ролей. И тогда восходит звезда Сергея Пускипалиса, артиста, который в последнее время, сейчас, к сожалению, ушел из жизни безумно рано. Он очень поддерживал вторжение в Украину, Донбасс. Тогда все это еще никому в голову не могло прийти. А у Хлебникова фильм «Аритмия», фильм о хорошем враче, о его семейных проблемах, о его любимой жене, с которой ему так трудно найти общий язык. Картина и та, и другая, и «Простые вещи», и «Аритмия» одерживали победы на фестивале «Кинотавр». Но уже тогда стали расходиться мировой фестивальный процесс и российский. Те фильмы, которые обожали российские критики и российская новая интеллигенция, вроде «Простых вещей» и «Аритмии», не имели никакого успеха и не были замечены там Каннами, Венецией или другими какими-то крупными международными фестивалями. Для международных фестивалей получается, что снимал Звягинцев. Почему? Как сказал в какой-то момент едко министр Мединский, министр культуры, там у него рашка-говняшка. То есть вот этот вот образ неприятной России, России, где происходит что-то нехорошее, показанное на экране, без хэппи-энда. Все это даже в авторском кино в России не очень-то публика хотела смотреть. Даже когда такие фильмы побеждали на локальных кинофестивалях. И вернулся, как это ни смешно, советский термин «чернуха». Вообще, это интересный термин. Я нашел его аналог только в фарси, не воспроизведу сейчас, как это точно звучит, в иранском кино, где тоже тоталитарное государство и независимое кино, которое пытается снимать что-то несистемное, а иногда даже антисистемное. Что такое вообще чернуха? Ни французу, ни американцу, ни англичанину это невозможно объяснить. То есть, по нашим пониманиям, чернуха – это кино, вот этот реализм кухонной раковины английский. Или, не знаю, можем ли мы даже «Техасскую резню бензопилой», основанную, кстати, на реальных событиях, назвать чернухой? Наверное, нет, это просто хоррор. Иногда какая-то черная драма, но не чернуха. Чернуха — это когда ты рассказываешь о реальности и рассказываешь что-то, что людям видеть не хочется, что людям видеть неприятно. Понятно, как в Советском Союзе такой термин мог родиться, как могли про ту же самую маленькую Веру при всей ее невероятной популярности или именно из-за этой популярности говорить, что это чернуха. Но как могли то же самое говорить о фильме, например, «Волчок» Василия Сигарева? Картина о матери, которая, в общем, предает свою дочь, о современном материнстве. Или фильм «Кремень» Алексея Мизгирева. Или фильмы Кирилла Серебренникова, ну, допустим, «Юрьев день». Все эти фильмы не имели никакого успеха, ну или имели минимальный успех в российском прокате. Их очень обсуждали на страницах искусства кино, о них говорили критики. Но публика не желала такое смотреть. Вообще, российское авторское кино, любое, и более позитивное, и менее позитивное, оно очень быстро ушло в довольно маргинальную область. И большинство режиссеров сдалось. Они стали снимать либо фильмы о прошлом, ну, вот, например, тут же Мизгирев сделал огромный, размашистый, костюмный фильм, впрочем, тоже не имевший огромного успеха, «Дуэлянт». Многие, как Алексей Попогребский и Борис Хлебников, просто ушли в сериалы на стриминге или в сериалы даже прокатные. Ну, то есть, такие эфирных каналов. Стали делать кино, в котором ничто особенно не царапает взор, который не является проблемными фильмами. Это, в общем, такое удобное, милое, смотрибельное, профессионально сделанное кино, который идет параллельным путем с реальностью. Реальность узнаваема и нет. И ее политические стороны почти туда не попадают. Любопытно, что очень хороший комедийный сериал под названием «Товарищ майор» Борис Хлебников снял и спродюсировал прямо накануне вторжения, буквально за полгода. И даже успели на кинотавре показать его первые серии. Очень смешные похождения такого неудачника, товарища майора из ФСБ, который прослушку устанавливает у оппозиционеров. Но, конечно, за пределами фестиваля никогда этот фильм не вышел. Одновременно с этим постепенно российский коммерческий кинематограф стал освобождаться от своей откровенной аполитичности. Да, если «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Бекмамбетова — это чистое фэнтези, то уже следующий хит, который на долгие годы стал самым главным прокатным хитом в России, сделанный Бекмамбетовым при большом продюсерском и, я думаю, креативном участии Константина Эрнста, фильм «Ирония судьбы. Продолжение» — это фактически полнометражная версия тех «Голубых огоньков», которые заполоняли на Новый год. Вообще, Новый год стал очень идеологическим праздником, где обращение президента стало важнее, чем явление Деда Мороза. Это возвращение к советскому кино, к советскому уюту на новом уровне. Новая «Ирония судьбы», главная советская мелодрама, она же главная советская комедия. Все это снова здесь. Это дежавю, это ностальгия, это старые песни о главном, которые перепеваются по-новому. И в следующем своем новогоднем цикле, который начался с фильма «Елки», который делали многие режиссеры под продюсерским руководством того же самого Тимура Бекмамбетова, там мы уже видим прямое уподобление президента на тот момент Дмитрия Медведева Деду Морозу. То есть президент – это и есть тот, кто приносит нам радость и подарки. Второй важнейшей режиссерской фигурой вот этого периода появления русских блокбастеров, конечно, стал Федор Бондарчук. И это тоже возвращение, возобновление советской традиции, потому что его отец Сергей Бондарчук был одним из главных таких генералов и авторитетов советского кино. И это очень чувствуется и в фильме «Девятая рота», прорывной дебют Бондарчука. Конечно, это фильм о проигранной, глупой афганской войне. И в то же время, не случайно, герой Артура Смолянинова в конце как будто бы обиженно говорит: «Мы победили». О какой победе идет речь? Вряд ли победой считается распад СССР. Скорее, желание того, чтобы в любой войне все равно чувствовать себя победителем. И эта картина тоже возвращается сейчас и тоже ощущается совсем иначе, чем в момент выхода. Характерно, что когда Федор Бондарчук попробовал сделать, ну, я бы сказал, антитоталитарную антиутопию в двух частях «Обитаемый остров» по братьям Стругацким, фильм абсолютно не имел никакого успеха, он провалился в прокате. Но зато вышли в 2013 году его «Сталинград», стал настоящим хитом. Это был первый огромный фильм о войне в постсоветское время, который пользовался киноязыком Голливуда и имел такой сенсационный ураганный успех. И в этом фильме еще была идея защиты дома, а не нападения. И даже был офицер вермахта, который был вполне положительным персонажем, это почти революционно. Но постепенно эти примиряющие тона стали уходить из военного кино, которого появлялось больше и больше. Один из таких военных фильмов, кстати, коммерчески неуспешных, снял, разумеется, Никита Михалков, «Утомленные солнцем», «Цитадель», и перед этим «Утомленные солнцем», «Предстояние», соответственно, это вторая и третья часть «Утомленных солнцем», где Сталин, в отличие от первых «Утомленных солнцем», уже персонаж даже не двойственный, я бы сказал, довольно позитивный, парадоксальный. Максим Суханов играет тирана как человека, который понимает, что только огромной жертвой можно победить зло, и зло побеждает эти жертвы, в этих жертвах ничего плохого здесь не видится. Но эта картина, несмотря на обилие звезд, не была такой успешной и такой современной, как «Сталинград» Бондарчука. Ну а дальше целая система блокбастеров, как я говорил. Спортивные блокбастеры всегда о победе советских команд над какими-то несоветскими. «Легенда номер 17» про хоккей. Или фильм «Движение вверх» про баскетбол, или вышедший прямо накануне вторжения «Чемпион мира» про шахматы. Всегда наши играли с не нашими. В «Чемпионе мира» это даже обострено тем, что не наш. Корчной – это перебежчик, предатель Родины, которого играет Константин Хабенский, один из главных суперзвезд нового российского кино. Ну или космические фильмы. «Время первых», «Салют-7». Их было гораздо больше. Фильмы о советском, всегда о советском космосе. Все эти ностальгические картины и, конечно же, военные блокбастеры тоже ностальгические, такие как Т-34, наверное, один из самых главных блокбастеров, к этому моменту уже передумали прокатчики. До этого им казалось, что если фильм про войну, про смерть, и все-таки на Новый год его выпускать не стоит. Нет, Т-34 вышел на Новый год, имел грандиозный успех. Кстати, сделал его Алексей Сидоров, тот же самый, который снимал когда-то «Бригаду». Ну и, наконец, война экранная стала настоящей войной. Голливуд ушел из России, и стало казаться, что наступил тупик, и кинопрокат умрет. Но этого не произошло. Год спустя, после вторжения, опять на Новый год вышел фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. И стал самым большим коммерческим успехом за все времена российского постсоветского кино. Опять ностальгия «Чебурашка», мир хороших и добрых людей. Мир, который превратился опять в золотой дворец, куда нету доступа реальности, где сплошные эвфемизмы, где все питаются, кажется, только шоколадом, где все герои почему-то несчастливы, но спускающийся с неба Аки-ангел Чебурашка осеняет их своими ушами, как крылами, и люди становятся счастливыми. Чебурашка, да, конечно, это такая советская икона, напоминание о советском детстве, советская ностальгия. Сейчас снимается уже вторая часть. И весь современный российский кинематограф, где опасно стало говорить почти на любую тему, он весь погружен в сказки. В основном это ремейки советских мультфильмов, только теперь игровые, или советских сказок. А если это что-то не советское, то оно сделано более советским в новой интерпретации, как «Бременские музыканты». Это не «Братья Гримм», это интерпретация уже советского мультфильма-мюзикла. И надо сказать, что эти новые сказки, они, конечно, гораздо более идеологически сшиты, чем, собственно, советские. Да, если мультфильмы «Бременские музыканты» мы видели какое-то вполне явное восхваление хиппи-культуры, то в новых «Бременских музыкантах» трубадур и фактически ГБшник, гениальный сыщик, объединяются, чтобы не допустить в вольном городе Бремен оранжевой революции, чтобы не допустить разбойников к власти. Все-таки на троне должен сидеть законный король. Хотя в короле этом нет ничего симпатичного. Российское же авторское кино окончательно, в общем, можно сказать, замолчало, потому что говорить нельзя вообще ни о чем. Когда все зависят от прокатных удостоверений, которые выдает, а чаще не выдает Минкульт по только одному Минкульту известным критериям и показателям, ну, ты включаешь самоцензуру, ты всегда боишься сказать что-то, что может кому-то не понравиться. Есть фестивальное движение, но я не помню, когда в последний раз какой-то авторский российский фильм имел успех у зрителя, собственно, в прокате. Когда ты не занимаешься чистым эскапизмом, но и не имеешь права говорить открыто о реальности, в общем, ты загнан в тупик. Однако фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Лакшина, режиссера, открыто выступившего против войны, все-таки и был снят, и был завершен, и был выпущен. Это антицензурный, антисталинский фильм и имел огромный успех. Поэтому даже если на российской киноиндустрии мы сегодня не можем поставить крест, то на публике я бы креста не ставил. И давайте понадеемся, что нам удастся дожить до тех времен, когда кино снова обретет свободу. Спасибо за внимание, друзья. С вами был кинокритик Антон Долин.
1: Вы слушали лекцию кинокритика Антона Долина в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский. Редактор Вячеслав Рогожников. Продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства.
2: Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его мышление оставалось независимым. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о пропаганде, которая, без сомнения, стала своего рода базой для развязывания и ведения захватнической войны в Украине. Она не просто оказывает информационную поддержку этой войне, она, в принципе, подготовила почву для того, чтобы эта война стала возможной. При каких условиях можно разрушить воздействие пропаганды на российское общество?

0: ее вклад в то, что российское общество одобряет и во многом поддерживает войну в Украине. Очень часто российскую пропаганду сравнивают с нацистской пропагандой времен Третьего Рейха, которую называют геббельсовской. Вот на ваш взгляд, уместно ли такое сравнение?
1: Ну, смотрите, мне кажется, что, безусловно, оружие, которое убивает сегодня граждан Украины, им не стреляют журналисты, им не стреляют публичные интеллектуалы. Их вклад другой. Они для тех, кто активно это все поддерживает, помогают находить причины для этих действий. Мы знаем, что достаточно большая часть российского общества попросту, ну скажем так, придерживается нейтралитета. Для них такая пропаганда тоже несет определенные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции. Наравне, безусловно, с какой-то рациональной оценкой своих возможностей, того, что предоставляет среда и так далее. Поэтому вклад сегодняшней пропаганды... Я не люблю ярлыки, там, Третий Рейх и так далее, геббельсовская. А почему не полпотовская?
0: Ну, скорее просто потому, что геббельсовская больше на слуху. Она же напрямую коснулась жителей советского, постсоветского пространства, в то время как полпот был где-то далеко вместе со своим режимом.
1: Но это не значит, что он был менее кровавым. Может быть, даже более. Или, например, то, что происходило в Мьянме недавно. Нам очень сильно поможет, если мы не будем использовать ярлыки, а пытаться оценивать вот это конкретное явление. Российские государственные или окологосударственные медиа, перешедшие просто в режим тотальной дезинформации населения, не информации, а именно дезинформации, и помогающие распространять и убеждать российское население, и не только российское население. Мы же понимаем, что то, что слышит внутри России, слышит и, не знаю, по всему постсоветскому пространству. Русскоязычная аудитория в Евросоюзе тоже это слышит. Эти люди подносят вербальные патроны, вербальные снаряды, которыми бьют по мозгам. Не всегда успешно, но этого хватает, чтобы война уже шла третий год.
0: Денис, ваше мнение?
2: Я в чем-то согласен с Ильей. Как мне кажется, здесь гораздо важнее, чем проводить какие-то внешние сравнения, понимать, как устроен процесс. Эта пропаганда определенным специфическим образом работает. И от того, что мы назовем ее геббельсовской, полпотовской или там еще какой-нибудь, мы не станем понимать, как она устроена. Эта пропаганда, она, конечно же, не геббельсовская там, в том смысле, в котором можно было бы такое сравнение провести. Я бы скорее сказал, что она опирается на какие-то посттоталитарные формы мышления социального, которые укоренились в постсоветском обществе и которые наследуются еще вот со времен, наверное, Сталина. Пропаганда занимается более или менее, но достаточно успешно, вот тут я тоже согласен, тем, что навязывает или формирует скорее у населения России искаженное представление об устройстве реального, внутри которого у нас есть враги, по ним надо стрелять. И эта пропаганда устроена специфически. Давайте мы понимать явление будем, а не проводить какие-то аналогии, которые на самом деле мало что объясняют.
0: Хорошо, тогда в чем специфика именно российской пропаганды? Вы можете не рассказывать о том, чем она конкретно отличается от геббельсовской, но если вы говорите, что она особым образом устроена, то расскажите, пожалуйста, как?
2: Ну, она опирается на коллективную мораль самосохранения, например. Точнее, мораль коллективного самосохранения. Вот так правильнее будет сказать. И эта форма мышления, она унаследована еще с тоталитарных времен. Это форма мышления, где в первую очередь наиболее значимым предметом или наиболее значимой целью является сохранение вот той общности, с которой человек себя идентифицирует. Позже это вылилось как раз в культ победы. То есть мы победили, мы самосохранились, наше общество выжило. А какой ценой? Неважно. Мы за ценой не постоим. То есть ценность индивида нулевая. Индивид оценивается с точки зрения того, как он способен принести пользу вот этому сохранению тотальной вот этой общности нас. Да, конечно, мы ценим жизнь, но главное, вот после этого «но» начинается самое интересное. Вот такая форма мышления, она транслируется пропагандой уже давно.
0: Тогда могу я вас попросить, Илья и Денис, поделиться вашим мнением по поводу того, вот, что стало такой отправной точкой, с которой мы можем говорить, что российская пропаганда

0: Команда заработала в полный рост. Почему я спрашиваю? Потому что даже путинские времена принято делить на некие такие эпохи, и есть якобы вегетарианское путинское время, и есть уже то время, когда гайки были закручены полностью, да? Вот для вас есть какая-то точка отсчета, вот с которой можно точно говорить, вот с этого момента российская пропаганда уже больше себя не сдерживала?
1: Ну, давайте мы поймем сначала, про что мы говорим. У меня сложности вот сейчас, потому что те, как бы, аспекты российской медиаиндустрии, ее связь с государством, а, собственно, это и является пропагандой. Простите, но это было, ну, середина 90-х, как минимум. У российской журналистики есть большая родовая травма. Она не отсоединилась от центра власти и не стала самостоятельной, независимой и самоподдерживающейся. Как, собственно, многие другие сообщества, вроде ученых и так далее. И, соответственно, когда мы говорим, вот когда российская медиа стала пропагандой, 96-й год, может быть, 99-й год, можем и дальше копнуть, как бы, мы можем и в 92-й год уйти, и в 91-й год уйти, все зависит от того, какую дефиницию слова пропаганда мы подбираем. Мне кажется, что наш разговор в этом плане может быть не очень продуктивным, потому что мы используем ярлыки, за которыми каждый из нас понимает свое. А нам нужно объяснить, что нужно починить. Поэтому приглашение Дениса понять, как это работает, вот мне кажется, будет более продуктивным. И со своей стороны я готов как бы добавить к тому, что сказал Денис про культ победы. Культ победы – это история, да, про идентичность и про прошлое. К нему еще здесь подмешивается совершенно четкая такая колонна, на которой стоит вот эта вот пропаганда под названием «Величие России» во всех сферах. Это Олимпийские игры, территория, естественные природные ресурсы. И да, к нему прикладывается культ победы, но это выросшая в свою собственную как бы колонну история. Здесь же внутри этой пропаганды другая основная колонна – это постоянный поиск внутренних врагов. Без них никуда. И четвертое – это попытка сформулировать будущее. Как бы это ни прискорбно, но ту самую прекрасную Россию будущего видите пропагандисты. Только они и рисуют ее с другой стороны. Она для них антигей, она для них настоящие русские, она такая, типа, построенная вокруг традиционных ценностей, которые, опять же, каждый вкладывает в свое понимание. Очень важно понимать, что все четыре эти элемента – это то, что началось как бы на грани, как некоторая инициатива не всегда государственников, но часто людей, связанных с государством. А потом это все выросло вот в совершенно, ну, понятно, закон, по которому нельзя критиковать действия Красной Армии во время Второй мировой войны. Или там закон, по которому ЛГБТ – это террористическая экстремистская организация. Понимаете? Это вот один из этих элементов пропаганды. А второй элемент – это как раз вот эти вот общественники, какие-то публичные интеллектуалы, назовем их так, люди околовластные, которые генерируют свои какие-то идеи. И это разные структуры того, что мы называем пропагандой. К этому еще добавляется онлайн-пропаганда, боты, ботафермы, пригожинские ребята, тролли там, и так далее. Это же ко всему этому, у этого всего есть уровни. То, что, с чем мы имеем сегодня дело, и с чем мы будем иметь дело, когда война закончится и когда режим закончится, как разобрать эти штуки? Вот об этом, мне кажется, мы должны скорее поговорить.
0: Об этом мы обязательно поговорим. Денис, выскажите, пожалуйста, свое мнение, есть ли у вас некая отправная точка?
2: Я смотрю на это еще вот с точки зрения того, как устроено сознание, что ли, субъекта, который во всем этом живет. Как работают его социальные формы мышления, что он усваивает в ходе социализации. Например, сейчас что усваивают граждане? Прежде всего, практики двоемыслия. Вот как в советское время. С чего начинался воспитательный процесс еще в детском садике, наверное? С практики двоемыслия. Когда надо соглашаться с правильным, но при этом не забывать о своем. Это даже не фига в кармане. Эти люди, они не были противниками советской власти. Они просто хотели жить. Они заботились о своих насущных нуждах. И в итоге эти практики двоемыслия, они разрушительны, они разрушают общество, они разрушают горизонтальные связи, взаимное доверие. А без взаимного доверия никакой прогресс общества, например, невозможен. Я вообще считаю, что нам потребуется какая-то реабилитация психологическая, прежде всего, в масштабах страны. У нас общество людей, глубоко травмированных, еще начиная с тоталитарных времен, и эта травма постоянно воспроизводится в людях. И она уже теперь даже на уровне государственном институционализирована фактически. Мы, например, прекрасно знаем, что в Госдуме есть люди с ориентацией, которая считается террористической. Но они есть.
0: Но они принимают антитеррористические законы, конечно, назовем их так.
2: Понимаете, это свидетельство вот этой вот шизофренической раздвоенности. Такой шизореализм, как его называет Слоттердайк. То есть они прекрасно понимают, кто они, но принимают те законы, которые надо принять.
0: В таком случае, как ликвидировать, как уничтожить воздействие российской пропаганды на умы, на сознание российских граждан? Вот, предположим, мы подошли к какой-то черте, когда это стало возможным. Закончилась война, например, рухнул путинский режим, поменялась власть. Что нужно делать для того, чтобы снять с людей, вывести их вот из этого морока, из этого состояния?
1: Ну, надо начинать с маленьких шагов. А большое проклятие российской журналистики в том, что журналистика российская не является этичной. То есть этика производства новостей, даже у самых хороших медиа-организаций, построена, скорее, на таких каких-то очевидных вещах, которых должны придерживаться. Но не на правилах четких. Что, начиная с гласности и до сегодняшнего дня, собственно, очень часто подводит российскую журналистику. Отсюда берутся распятые мальчики, девочки в Германии похищенные, отсюда берутся и разные другие придуманные истории. Российские медиа, ну вы, Фрида, это прекрасно знаете. Работая внутри ньюзрума, никаких писаных правил нету. Да, вот надо начинать с базового.
0: Нет, там есть определенные правила, но они писаны не законами и не этикой.
1: Они не писаны профессиональными журналистами.
0: Да, они писаны начальством.
1: Вот надо начинать хотя бы с этого. Каждая медиа, если это является медиа, должен быть элемент профессиональных стандартов, которые работают внутри ньюзрума. Вторая вещь, безусловно, на законодательном уровне нужно будет вести процесс люстрации. Критерии, по которым это будет сделано, это вопрос обсуждения. Понятно, что очень сложный вопрос, потому что даже люди с приятными лицами, в кавычках, могут попасть под это определение, люстрируемого. Третье. Общественное телевидение России. Без сомнения, должна возникнуть не вот эта вот искусственная конструкция, которая возникла в 2012 году, которую как бы даровали российским гражданам после митингов на Болотной площади. Но это, конечно, это плач. Это не, и не общественное, и не телевидение. А по-настоящему public-funded медиа, которые как BBC и так далее, которая бы не занимала никогда никакую позицию. И чтобы совершенно четко существовали рамки, в которых некоторая комиссия независимых людей могла бы выносить определенные решения по поводу операций тех или иных медиа-организаций. Понятно, что в посттоталитарном обществе большой вопрос, кто будет осуществлять мониторинг и условный контроль за соблюдением всех этих принципов. Я вот вам сейчас не скажу, кто это должен быть. Собственно, отчасти, я полагаю, вот этот подкаст – это возможность как бы открыть эту дискуссию. Прекрасно. Это часть процесса нормализации российской медиасистемы, часть большего процесса, о котором, собственно, Денис упомянул вскользь, просто перезапуска законодательства. Наивно считать, что с окончанием войны и со смертью президента России это все куда-то уйдет. Нет, это никуда не уйдет. Это останется и может переродиться еще в худшую историю. Потому что люди, которые пишут сегодня сценарии для программы «Вести недели», безусловно, останутся в живых, безусловно, у них будет все нормально, и дальше они будут писать точно такие же памфлеты против следующих внутренних врагов. Вот, поэтому это как бы это то, что нас ждет.
0: А что делать как раз вот с этой армией так называемых журналистов, которые сейчас работают в пропагандистских СМИ, как государственных, так и окологосударственных, ну, в общем, обслуживают российское государство, когда действительно что-то поменяется в России? Вот они должны быть отлучены от профессии, я не знаю, там сдать какой-то экзамен, показав, что они перековались, переформатировались. Или вот на ваш взгляд, что делать с этими кадрами?
1: люди, которые непосредственно отвечали, и это понятно, будет часть большого процесса, не знаю, судебного ли или еще какого-то, отвечали за производство языка, разжигающего ненависть, эти люди, безусловно, должны иметь уголовное преследование. Мы понимаем, кто внутри редакции этим занимается. А те люди, которые, ну, условно, там, обслуживающие какие-нибудь, это тоже степень вины другая. Ну, условно, вот Марина Овсянникова с 2003 года, которая работала на Первом канале в редакции. Что с Мариной Овсянниковой делать? Большой вопрос, да? То есть, может здесь сказать, вы же работали, вы же как-то с этим жили, вы же ведь обслуживали машину. Ну, вот я вот не уверен, что вот, мне кажется, что по степени иерархии внутри каждой из редакций нужно будет, соответственно, и проводить определенные иллюстрации. Я понимаю, что я сейчас открываю ящик Пандоры с этим разговором, что, естественно, найдется огромное количество людей, скажут, ну ведь они же все понимают, и они же ведь против войны, но это, к сожалению, сегодня не поможет никому. Более того, потом это не поможет никому. Без сомнения, каждое медиа должно работать по профессиональным стандартам, без исключения. Если контракт человека будет зависеть от того, соблюдает он принципы или нет, профессиональный, то человек будет себя и по-иному совершенно вести. И на какое-то время, наверняка, в медиа должен приходить некоторый специалист, который будет просто изнутри наблюдать, а насколько медиа придерживается такого рода принципа. Более того, внешнее наблюдение может... Еще раз, вот есть хорошая штука, называется Ofcom в Британии. Да? Это такое агентство, куда люди могут пожаловаться, да, на то, как, например, вещает BBC или какой-то другой телеканал. Ofcom рассматривает все жалобы. Понятно, что там будет много шлака, понятно, что... Но есть некоторая процедура. Внутренний контроль через условных там инспекторов, экспертов и так далее, и внешний контроль. Если нарушение происходит несколько раз, то медиа лишается лицензии. Это сложный, неприятный процесс. Но вот если журналисты, если, собственно, производители контента этого не будут придерживаться, тогда ничего не поправится.
0: Я правильно понимаю, что в России тоже должен быть создан какой-то регулятор типа Авкома, который, насколько я понимаю, в свое время запретил вещание RT на территории Соединенного Королевства?
1: Безусловно, должен быть регулятор. Должно быть некоторое независимое агентство, которое этим занимается. Более того, абсолютная прозрачность назначения туда людей, абсолютная прозрачность того, как они работают, кто они такие и так далее – это, скорее всего, на 100% не убережет, я не наивный здесь, это не убережет от каких-нибудь чуваков, которые совершенно мутные могут быть туда назначены. Или с какой-то предысторией. Может быть. Но это вопрос о том, как мы эту машину сделаем. Это от нас во многом зависит.
2: Ну, здесь вот Илья дал очень развернутый комментарий. Он как раз лучше разбирается, чем я, в том, как устроены медиа. Но у меня... Опять же, заход вот со стороны теории такой немножко. Еще Алексис де Токвиль в свое время писал, когда исследовал демократию в Америке, что одним из столпов сохранения вот этой демократии является свобода не только ассоциаций, но и свобода медиа. В этом смысле я согласен с отсутствием у Ильи иллюзий на тему того, что мы все равно это поле никогда не зачистим. Никогда не будет абсолютной прозрачности, там, никогда не будет абсолютного отсутствия пропаганды в медиапространстве. Тем более в настоящее время, когда каждый может открыть свой телеграм-канал или там что-то вещать в Твиттере или еще что-нибудь такое делать. И это, в принципе, никак и никем не может контролироваться. В этом смысле гораздо важнее, чтобы у государства никогда не было монополии на информационное пространство. То есть вот это первое, что надо забрать. Это во-первых. Во-вторых, конечно, не должно быть никакой поддержки. Сразу же надо забрать деньги у всех вот этих пабликов, ботаферм и всего остального. И в целом, наверное, уже пора предусматривать какие-то защитные меры от организации подобного рода фальшивых маркеров общественного мнения. Потому что ботаферма – это, по сути, фальсификация общественного мнения.
1: Ну, не только.
2: Вот. Ну, не только. Помимо прочего.
1: Вот. Но это еще способ для распространения дезинформации, это еще способ подавления альтернативных взглядов.
2: Да-да-да. Но именно под соусом того, что так вот считает большинство. По сути, ведь ботаферма, она организует что? Она организует якобы апелляцию к мнению большинства. Вот там 10 тысяч каких-то комментариев про одно и то же. И человек думает, что так мыслят все. А мы существа коллективные, на нас это действует.
1: Ну, мне, извините, я вклинюсь, но мне кажется, что здесь еще один момент, это, опять же, на законодательном уровне, это, без сомнения, регулирование социальных сетей. То есть, то, что потихонечку в Америке, в Британии, в Европе приходит и придут, я думаю, что в какой-то момент большие технологические компании додавят таки просто ввести политику нормального мониторинга дезинформации. И я, мне кажется, что в России это тоже можно будет сделать, нужно будет сделать. Это как раз часть достаточно понятной и достаточно ключевой для предотвращения распространения пропаганды политика.
2: Да, я согласен. Однако вопрос с дезинформацией не решает вопроса с распространением идеологии. Вот это уже немножко другая история. И от этого нет никакой защиты, кроме одной, кроме настоящей свободы мнений. Алексис де Токвиль, он был человеком, который еще в первой половине XIX века предсказал появление тоталитарных режимов на основе исследования демократических. И он же выявил то, что не дает демократии сползать в тоталитаризм, как он выражался, невиданную ранее деспотию, а именно баланс между свободой и равенством. Важно, чтобы нельзя было никак нарушить свободу человека, чтобы человек имел возможность сказать «нет», и ему за это ничего не будет.
0: Денис, я правильно понимаю, что при демократическом устройстве государства этот процесс будет отрегулирован в автоматическом режиме, получается? То есть, если у нас будет демократия и свобода слова, соответственно, наладится и работа тех ресурсов, которые занимаются поставкой информации?
2: Конечно, да. Мы получим массу мнений. Это все никуда не денется, как верно сказал Илья. Люди по-прежнему будут там рассказывать про величие, про еще что-нибудь, но при этом не будет государственной монополии, не будет финансирования государственного этого всего, и будет свобода средств массовой информации.
1: Да, но помимо того, что государство не будет этого финансировать, это не значит, что какой-нибудь условный Малафеев не будет финансировать то же самое. То есть тут тоже не надо впадать в иллюзию, там, условно, но я сейчас немножко иронично это говорю, но в прекрасной России будущего, представьте, это 15 партий. Из них точно пара партий будет достаточно правой, а то и правой радикальной.
2: Да, конечно, обязательно.
1: И эти партии будут продвигать в том числе повестку, которую продвигает сегодняшние правые.
2: Абсолютно.
1: Трансгендеры, популизм, антииммиграционная повестка будет, безусловно. Ну, то есть, мы смотрим на то, что сейчас происходит, например, во Франции какой-нибудь, да? Или в Британии, да? Вот будет такая же ситуация. Другое дело, что хорошо, допустим, что государство на законодательном уровне ни копейки не имеет права дать. Но есть же десятки способов в сегодняшнем мире заплатить, там, я уж не говорю про крипту, да, какую-нибудь. Mm-hmm.
2: Я здесь должен уточнить, я имел в виду, что надо запретить государству давать деньги вот на то, на что оно дает сейчас. Не вообще, в том смысле, что государственные средства, как какие-нибудь массовые информации, вполне могут быть, если они будут прозрачны и будут действительно обществом контролируемы.
1: Никаких, мне кажется, у государства вообще не должно быть медиа, кроме общественных.
2: Сложный вопрос, не знаю.
1: Мне он как раз он не сложный, потому что задача вообще государства выполнять определенные функции, не связанные с медиа никак. Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства. И дальше неважно, кто приходит. ЛДПР ли приходит к власти, не знаю, Малафеев или кто-то. Государство, медиа быть в руках не должно. Ни у областных губернаторов, ни у мэров, ни у правительства официальной российской газеты. Не должно этого быть. У вас есть отдел коммуникаций, у вас есть пресс-офицер. Пожалуйста, вот через них коммуницируйте с медиа. А медиа задают вам вопросы. Вот и все. Вот как бы мне кажется, что здесь компромисса не должно быть.
2: Можно это пообсуждать, но я думаю, что это не тема сегодняшнего.
0: Но почему? Это очень интересно. Вот смотрите, есть же западные демократии, которые мы считаем эталоном построения демократического общества, в которых есть государственные СМИ. Они там функционируют наравне с негосударственными.
2: Вполне есть.
1: Да, ну назовите, пожалуйста, примеры, и мы будем обсуждать их конкретно.
0: А во Франции разве нет государственного телеканала?
1: А во Франции есть наблюдательный совет дальше? А во Франции есть ли заработающее законодательство? Ну, как бы вот здесь мы... Франция не превратилась в диктатуру. Франция выращивала свои демократические институты и обладает продолжает обладать очень сильным гражданским обществом в течение больше чем 200 лет. Поэтому любые сравнения, которые мы сейчас с европейскими примерами будем делать, они будут просто на российской почве не работать. Нам нужно изобретать во многом велосипед, исходя из тех условий, в которых находимся мы сейчас.
2: Но я бы здесь остановился на том все-таки, что нам нужно еще до определенной степени менять дизайн самого общества, менять культуру. И вот эта вот задача уже, как мне кажется, выходящая за пределы только работы с медиа. Например, совершенно необходимо образование реформировать.
0: Вот да, то есть когда мы говорим о пропаганде, и это наша беседа тоже по большей части, она была посвящена именно медиа. А какие еще есть способы пропаганды, кроме медиа и кроме социальных сетей, о которых мы сейчас подробно говорили?
2: Ну, вообще сейчас как раз-таки российское путинское вот это государство, оно занимается созданием такого низового уровня пропаганды из образования. И вы можете замечать все эти реформы, все эти...
0: Разговоры о важном.
2: Разговоры о важном, пентабазисы и прочие их инициативы, они все направлены на то, чтобы образование работало в качестве того, что Фуко называет псифункцией, то есть производило индивида с заданными параметрами, естественно, заданными государством. И если вот, например, мы посмотрим на то, как работает их концепция образования, например, в сфере так называемых традиционных ценностей, то мы увидим, что это образование перепаковывает определенным образом понятие традиционных ценностей. Что вообще можно назвать традиционными ценностями? Ну, например, «не убей», «не укради». Однако, если мы посмотрим на то, как интерпретируют традиционные ценности в этой системе образования, то мы как раз увидим, что эти ценности работают, во-первых, как набор каких-то сервильных установок, то есть приоритизация государственной задачи над личной, приоритизация общественного над личным, отъем индивидуального человеческого достоинства и право каких-то внешних структур судить о нем и так далее. И это все называется традиционными ценностями. Плюс репродуктивное рабство для женщин. Вот набор традиционных ценностей, которые предлагает нынешнее образование путинское.
0: Кроме образования, еще есть какой-то способ пропаганды у государства?
2: Да, есть. Во-первых, это то, что можно назвать скудостью. В своей теории устройства власти Фуко это описывал именно как содержание в скудости. То есть возможности людей ограничиваются так, что они вынужденно идут на какие-то шаги. Например, сейчас эта концепция реализуется в российских регионах, когда перекредитованные люди, не имея возможности просто на своей работе отдать эти кредиты, идут за относительно, кстати, небольшие деньги воевать с украинцами, которые им ничего не сделали.
0: То есть вы имеете в виду намеренное поддержание низкого уровня жизни населения, да? Это тоже вы считаете частью пропаганды?
2: Да, именно так. Но это не только про уровень жизни, это еще и про возможности, про уровень возможностей.
1: Да нет, я в целом согласен, что это война классовая. Здесь очень правильно Кирилл Кобрин, мой коллега, заметил еще в самом начале войны, что классы, которые больше всего лишены каких-либо преимуществ, больше всего используются в качестве расходного материала. Да, ну как бы такой вот фоновый фактор, это безусловно чудовищная поляризация, но это еще и чудовищное отсутствие того, что такое россияне, концепция идентичности, через которую вот собственно государство и запихивает разные формы. Традиционные ценности у нас нет, вот мы такие православные, потом мы такие мультикультурные, ну и так далее. То есть вот эта игра с постоянными меняющимися идентичностями, это тоже такой способ забить голову. Ну, как бы опять же, я смотрю на это больше с точки зрения практики, и, без сомнения, наибольшую в перспективе опасность представляет собой пропаганда в школах и университетах. Потому что, во-первых, она выполняется теми людьми, которые как бы, ну это же наша работа, это как журналисты, да, учителя. В этом есть страшный пример того, чего они дают детям. Во-вторых, это опять же люди, которые это делают, и преподаватели университетов, и учителя в школах – это люди, которые, ну, очень имеют мало прав, мягко говоря, и очень сильно зависят от своего начальства. И очень часто, как бы, являются заложниками тех обстоятельств, ну, как бы, журналист взял и пошел там писать еще куда-то, переехал. Что делает школьный учитель? Особенно, если это село. Это действительно может играть в перспективе очень большую роль, потому что то, чем сейчас отравляют просто мозги детям и студентам, они же ведь это потом запомнят, и они будут выстраивать свой мир, исходя из того, что их когда-то тогда научили. Ну вот это прям одинаково серьезное преступление, как и преступление журналистов, которые производят пропаганду.
0: А как должна строиться контрпропаганда в прекрасной России будущего? То есть должны проводиться антиуроки о важном. Ну, я сейчас, конечно, шучу, но какой-то иной предмет, да, который будет полностью опрокидывать, опровергать все то, что говорилось на путинских уроках о важном. То же самое по телевидению. Должны идти какие-то специальные передачи для того, чтобы приводить в чувство народ, образовывать его, открывать ему глаза на какие-то преступления путинского режима и так далее. То есть вот чисто технически вы можете вот рассказать, как бы это в идеале должно было быть построено?
2: Ну, плюс-минус, да. Прежде всего, надо сменить модель образовательную. Можно так вот очень грубо разделить образовательные модели на два типа. Это объяснительные и аргументативные. Объяснительные модели работают по принципу толкования истины. То есть уже некая истинная идея принята, а дальше надо объяснить, как можно с ней согласиться или как с ней соглашаться правильно. Аргументативная модель изначально ставит некую идею под вопрос, проблематизирует. И в ходе обучения, собственно, все обучение состоит в том, что люди сами находят ответ на этот вопрос или решают эту проблему. А заодно выясняют, истинная их гипотеза или ложная, или ставят новые вопросы и так далее. То есть образование должно, в принципе, уйти от объяснительной модели, за исключением каких-то отдельных предметов, там, вроде естественных наук, где это, наверное, имеет смысл. Во-вторых, конечно же, не надо устраивать какие-то уроки контрпропаганды или там уроки о настоящем важном или еще что-нибудь такое. Надо развивать именно способности мыслить самостоятельно, потому что главное преступление в нынешней вот путинской России – это именно самостоятельное мышление. Не так важно, что вы думаете. Важно, что вы думаете сами. Вот это для них самая нежелательная вещь. То есть надо именно ставить культуру мышления в качестве задачи образования, так, чтобы люди действительно могли осуществлять независимые акты мысли и понимали, что так можно.
0: Это должно еще в школе начинаться, да, я правильно понимаю?
2: Конечно, это еще может начинаться даже с детского садика. Более того, это даже очень сильно влияет на процесс созревания с точки зрения нейронных связей, формирования отделов коры головного мозга в определенном возрасте и так далее.
1: Ну, я соглашусь, что контрпропаганда курс точно не нужен. Это будет и может быть сделано намного более изящно, потому что, ну, не знаю, условно говоря, признание истоков войны, фактов, которые зафиксированы международными наблюдателями, фактов каких-то преступлений и так далее, это будет как бы отдельная часть, условно, там, политического процесса. Наверное, мы должны вернуться к некоторой автономии образования, и среднего, и высшего, потому что, как мы видим, в рамках 90-х, да, было очень тяжело с точки зрения денег, но тем не менее мы видим, что формировались все-таки какие-то горизонтальные структуры и на уровне ректоров, и на уровне школ, и появлялись интересные и, главное, экономически стабильные школы, примеры школ. И давайте все-таки не забывать об этом, что российское общество вот в этой ситуации своей, оно же ведь не сразу к этому пришло. Все эти структуры ломали об колено в течение долгих лет, больше 10 лет. И это, собственно, пришло к тому, что все эти институции, академии наук, университеты, школы и так далее, просто стали вот как бы частью такой очень жесткой иерархии, где нет места совершенно альтернативной мысли. Поэтому, конечно, автономия должна быть дана как можно большему количеству организаций такого рода. Опять же, законодательно вмешиваться в это с точки зрения государства тоже нужно будет это запретить. Действительно, как бы критическое мышление. Другое дело, что с кем и как говорить и на каком языке. Потому что если говорить с ребятами, которые пойдут в школу там, через 7 лет, как говорить о том, что началось в 22-м году? И как говорить с людьми, которые придут, не знаю, там, 50-летние сегодня в России, которые сейчас живут в России, и у них есть свое какое-то понимание? Это вообще довольно сложная задача. И, конечно же, об этом тоже нужно думать уже сейчас. Потому что, к сожалению, скорее всего, окажется ситуация, в которой в школу пойдут и дети тех, кто вернулся с войны, и дети тех, кто приехал из эмиграции. Это будут вообще две разных России. Они же будут приходить домой, они же будут спрашивать, и родители им будут рассказывать, а дальше они будут приходить в школу. И на кого будет ложиться вся эта история? Конечно, учителей.
0: Здесь, знаете, так и хочется сказать, я понимаю, конечно, что это тоже такая шутка, в которой есть доля шутки, что с детьми нужно работать в детских садах и школах, а родителей именно обрабатывать по телевизору, чтобы когда они дома встречались, вот там вот у них они приходили к какому-то консенсусу.
3: Мне кажется, мы еще столкнемся именно с тем, что вот это общество травматизированное, оно будет воспроизводиться. Это же все проявляется и как раз вот на уровне семьи тоже.
0: Денис, а сколько поколений должно смениться для того, чтобы вот эта травма ушла? То есть, если я правильно понимаю, то вот поколение нынешних россиян и их дети – это травмированные поколения. А сколько должно пройти еще лет, сколько поколений должно смениться, чтобы выросло нетравмированное поколение?
3: Сложный вопрос, но я думаю, что как минимум поколение 2-3.
1: То есть, по всей видимости... думаю, что геополитическая обстановка позволит хоть одному поколению россиян вырасти нетравмированным.
0: Но мы же говорим о том, что рухнет все-таки путинский режим рано или поздно.
1: И это уже будет травмой. И это как бы за собой повлечет еще некоторое количество разных сложностей. В том числе, даже если это все, допустим, уйдет мирно, и не будет никакой резни, и как-то это все вот сойдет на нет, и как-то... Но я думаю, что мы согласимся, что то, что происходит сейчас в России, это долгая гибель империи. Просто мы видим в не очень ускоренном процессе, как... отваливаются у этого слона, который упал в джунглях и уже гниет, от него отваливаются разные куски. И все, слон мертвый. Но империя это будет дальше рушиться, рушиться, рушиться. И как она будет рушиться? Мы не очень понимаем. Поэтому давайте будем оптимистами, но мне почему-то кажется, что не будет этих 2-3 поколений, которые вырастут без травмы. У каждого будет своя травма.
3: Я согласен, и я бы даже напомнил, что сейчас вот этот режим путинский воспроизводит как раз-таки вот эти прежние советские и тоталитарные модели на базе поколения, которое выходило там на улицы в 90-е. Ну вот люди, которые в 90-е были молодыми, а сейчас выступают как раз-таки активными поддержантами этого режима. Многие из них поддерживают войну, многие из них в ней участвуют. Это в общем, поколение как раз-таки 40-50-летних в основной массе, насколько можно судить, вот по опросам, там, по всем данным.
1: Это как раз то самое травмированное поколение разрушением Советского Союза. После него, условно, может идти точно такое же травмированное поколение раннепутинское, которое, да, с одной стороны, жило вроде при стабильности, но оно травмировано абсолютным цинизмом. Цинизмом и лицемерием. И как раз воспитано... на тот момент уже таблоидной культурой и культурой фейков в социальных медиа. А следующее поколение, вот оно. Как бы это дети ветеранов СВО, это дети родителей, которых, про которых Денис сказал, что эти люди с двоемыслием. Uh-huh. И это, ну, условно, да, дети иммигрантов, которые взяли и приехали. И вот как эти три разных, ну, грубо говоря, вот эти когорты, которые находятся, как они будут говорить о 24 февраля 2022 года, и главное, как они будут дальше выстраивать свое отношение со сверстниками, свое отношение с государственными институтами, история про 24 февраля 2022 года, для кого-то это останется моментом глубочайшего позора, а для кого-то это будет моментом величайшей победы или величайшего шанса. И дети, условно, или там подростки, да, они будут заходить в интернет, они будут искать информацию об этом, они будут читать про это книги, которые Захар Прилепин и прочие ребята напишут, они будут читать эту очень плохую литературу, скорее всего, они будут затем воспринимать это как некоторую модель для собственной жизни, их будут рекрутировать разные праворадикальные группировки, консервативные группировки и так далее, и вот мы с этим столкнемся. Дальше,
3: абсолютно
1: как,
3: точно.
1: Как будет выстроен процесс политически, насколько можно будет там участвовать в дебатах этим людям или нельзя, а если нельзя, какова цена неучастия, какова цена, что они могут уйти в подполье, какова цена, что... Ну, то есть я сейчас, да, вот мы вот фантазируем, я вот сейчас фантазирую как раз негативные сценарии.
0: Да-да, очень пессимистичные. Но вот смотрите, суммируя, если все-таки родится поколение рано или поздно, которое никогда не жило при путинском режиме, его не застало, оно будет воспитываться, расти при очень грамотной, взвешенной системе образования, которая занимается воспитанием критического мышления у ребенка. Это будет начинаться с детского сада, с начальных классов школы и так далее. При этом разные институции, разные ступени этого образования будут максимально автономные. При этом мы будем иметь независимые медиа, в которых будут представлены разные точки зрения, не будет государственной монополии в них. Мы все-таки можем рассчитывать на то, что мы увидим поколение, не одурманенное этой пропагандой, без ее разлагающего влияния на умы, сердца и мысли россиян.
1: Но если вот все так идеально сложится, как вы описали, шансы выше. Другое дело, что чтобы любую пропаганду убрать, тут все-таки нужно действительно то, что сказал Денис, иметь очень хорошо выработанное критическое мышление, причем возможности этой выработки критического мышления с самого детского сада. И не только критического мышления, но еще и уважения. Все-таки уважать других, уважать себя, базовые какие-то вещи про доброту, сострадание и так далее, эти вещи тоже нужны. Потому что на самом деле, что мы сегодня видим, это культ силы. И мы видим, куда он приводит. А поэтому действительно это вот на всех этих уровнях должно быть каким-то образом проработано.
3: Да, я согласен. И, конечно, если эти идеальные условия, и так и хочется сказать, прекрасная пора, в которой никому из нас не доведется быть, сложится, до той или иной степени вопрос будет решен. И да, конечно же, надо начинать вот с этой культуры, и я бы даже сформулировал так. Надо избавиться от ситуации, когда человека лишают его априорного достоинства. Ну, то есть, по сути дела, весь нынешний режим основан на том, что у человека отняли его собственное априорное достоинство и убедили в том, что о его достоинстве может судить кто-то еще. Чаще всего это какая-то инстанция власти, которая высказывается якобы от имени всех. В этом смысле у человека должно быть собственное внутреннее неотъемлемое достоинство, которое позволяет ему сказать «нет», в том числе и всем вместе.
0: Вот эти условия, которые мы с вами перечислили, да, при которых возможно освобождение от влияния пропаганды, они гарантируют то, что та ситуация, в которой российское общество оказалось сейчас, не повторится? Или все-таки некая работа и некое напряжение должно присутствовать постоянно для того, чтобы какие-то внутренние регулирующие процессы никогда не утихали?
3: Постоянно. Это задача общества, не допускать такого.
0: Можете развернуто ответить? Как говорят в школе, дайте, пожалуйста, развернутый ответ.
3: Ну, смотрите, нет ни одной системы, которую нельзя хакнуть. Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его права не нарушались, его мышление оставалось независимым. Это задача самого общества, самих людей. Если они не будут этого делать, то все равно рано или поздно найдется какая-то сила, которая начнет менять законы, начнет менять правила, начнет путем какой-нибудь медленной вот такой трансформации, как мы видели, строить очередной какой-нибудь упырский режим. Поэтому задача общества — остро реагировать на любые такие попытки еще в самом начале, научиться это делать. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет окончательно. Если оно еще не исчезло, уже точнее.
0: Илья?
1: Ну, я думаю, что мы все знакомы с различными романами, антиутопиями или художественными фильмами, в которых в самых прекрасных режимах вроде британской демократии приходят диктаторы к власти. Да что уж далеко ходить, вон, на американских выборах Дональд Трамп не скрывает, что он будет диктатором. А в течение, по крайней мере, он сказал, одного дня. Если настолько устоявшиеся демократические режимы показывают довольно регулярно трещины, которые разные представители гражданского общества пытаются как-то залечить, то что уж говорить о российском обществе, в котором помимо травм еще есть как бы абсолютно отсутствие базовых каких-то систем сдержек и противовесов, которые бы помогли без шоков пережить и избежать вновь того, что происходит сегодня в Украине и в России, собственно. Не будем забывать про огромное количество просто политзаключенных, например. Эти вещи, конечно же, нужно где-то начинать. Мне кажется, что мы немножечко сегодня проговорили. Но опять же, это вот некоторые такие заметки, каждый из которых вообще требует нормального осмысления, дискуссии, чего мне не хватает на самом деле, о чем я даже год назад писал, что у нас действительно нету обсуждения того, как это будет в будущем выглядеть. Это будут опять реформы с колес людьми, которые вообще непонятно, почему этим занимаются. И вот, к сожалению, год прошел, а подвижек особенных не видно. Вот, поэтому мне кажется, что работа не паханый край, и пора уже начинать.
0: Уважаемые эксперты, большое вам спасибо за этот интересный, увлекательный и очень честный, самый главный разговор. Понятно, что действительно работа предстоит титаническая, но тем не менее шанс на то, что российское общество выздоровеет, очнется от этого чудовищного морока, еще остается. Я напомню, что сегодня мы говорили о российской пропаганде с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
4: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие, легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом!